0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В июле 1990 года состоялась премьера ленты «Привидение», которая и сейчас считается одним из лучших фильмов о любви всех времен. Кстати, не все знают, что роль Сэма мог сыграть Брюс Уиллис. Продюсерам изначально хотелось, чтобы именно он снялся в «Привидении» вместе с Деми Мур, в то время его супругой. Актер отказался от роли, поскольку не был уверен в успехе проекта, главный герой которого почти все экранное время мертв. В результате главная роль досталась Патрику Суэйзи, который поставил продюсерам ультиматум. Заявил, что будет сниматься только при условии участия Вупи Голдберг. При этом актер даже не был с ней знаком, просто был ее большим поклонником. В саундтрек картины вошла композиция «Unchained Melody». Песня ассоциируется исключительно с привидением, хотя ее авторы Алекс Нот и Хай Зерет написали хит за 35 лет до выхода фильма на экраны. Они сочинили ее совсем для другого фильма, тюремной драмы, которая так и называлась «Unchained». С тех пор сразу несколько исполнителей записали свои версии песни, но наиболее успешной как раз благодаря ленте «Привидения» стала версия, исполненная в 1965 году дуэтом Righteous Brothers. После премьеры мелодрамы она вернулась в мировые чарты спустя десятилетия.

0: по сей день и фильм «Привидение», и песни из него узнаваемые, любимые и вызывают самые теплые ностальгические чувства. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимбай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Музыка твоей

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кр. Или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Казахстан. Сегодня глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Повестка включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и реализации кооперационных проектов. В Беларуси планируют запустить онлайн-систему постановки на учет нуждающихся в оздоровлении. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Практически все санатории Беларуси имеют возможность онлайн-бронирования и оплаты. Сейчас готовится государственная информационная система оздоровления населения, которая будет завершена в следующем году. Она упростит работу комиссий, поскольку предполагает электронную очередь и будет интегрирована с другими государственными информационными системами. Предприятия ЖКХ, энергетики и другие ответственные службы проводят подготовительные мероприятия к отопительному сезону. Как и ранее, стоит задача получить паспорта готовности до 1 сентября. Особое внимание губернатор Иван Крупко потребовал обратить на те предприятия и организации, которые в прошлом году провели испытания и получили необходимые документы с задержкой. Обеспечение безаварийной работы всех систем качественно и в срок – персональная ответственность председателей райисполкомов. Подытожил глава региона. Внимание, штормовое предупреждение. По информации гидрометеоцентра, сегодня в Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем во многих районах региона и в Гомеле ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Не забывайте о правилах безопасности. Находясь на улице, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 7 часов, 8 минут. Утро пятницы, утро-стимуляторы. Все, почти комплект. Ага, то Артем Аникин же еще.
5: Я вернулся. Ты по мне скучал?
4: Целый час вчера.
5: Целый час вчера скучал.
4: У меня был гость, поэтому.
5: Не
4: сегодня,
5: скучал.
4: Сегодня гость тебе будет, так что.
5: Да, да, да. Я тут тебе за кадром успел рассказать историю, как я вчера прекрасно вернулся домой. Вот это, знаешь же, все-таки есть магия кино, когда хочешь, вот смотришь его по телевизору и почему-то не можешь оторваться.
4: Ну, бывает.
5: Я не знаю, почему.
4: Когда дома, может, кассета,
5: да, это...
4: Тогда тоже не можешь оторваться.
5: Ну,
4: когда
5: вот сам...
4: онлайн-кинотеатры всякие есть.
5: Ну, не то.
4: Да, а когда идет вот хопа...
5: Да.
4: По телевизору.
5: И попадание, и ты такой, ну, все, это понимаешь, что пропал. Я пришел вчера домой, где-то около 4 часов, так повезло мне.
4: Утра.
5: Вечера. Думаю, ну, мои еще в садике на работе, включу, ну, телевизор, пусть себе что-то там это вот, я отдохну. Я включаю и попадаю на... Это просто, я не знаю, какое совпадение... Цена на улице. Я просто...
4: Как фильм называется?
5: Не фильм, фраза, цитата из фильма. Цена на улице.
4: Цена на улице?
5: Что, простите? Ой. Цена на улице.
4: Это же... Ну, я так понимаю, по
5: однажды...
4: телевизору все-таки в Ирландии.
5: Без перевода... Нет, ну, там фраза та же самая.
4: Я понимаю.
5: И я встал, включил таки в правильном переводе.
4: И пропал, да?
5: И все, и пропал. Ну, это, понимаешь, это я вот настолько преисполнился... Мне так сразу кайфанул, я просто... Понимаешь, что все, телефон в сторону. Ребята... Я ваш. Просвещайте. Ребята, если кто до сих пор не посмотрел «Однажды в Ирландии»,
4: это нужно сделать практически незамедлительно.
5: Это потому что просто настолько хорошая игра актеров с качественным сценарием, с фразочками, которые ушли в народ.
4: И перевод правильный тоже нужен. Кстати, насчет кино. У нас сегодня розыгрыш будет с 8 часов до 9.
5: Да.
4: Будем пытаться на созвонах поиграть. Нам нужно будет два человека, так что пишите слово «хочу», кто может.
5: Просто «хочу», «хочу», вы... просто «хочу» и что-нибудь.
4: На наш Viber 29, код 34-11-34-8. Вот, с вами свяжемся и подарок разыграем. А пока о музыке этого часа. Начнем с Леди Гага, «Shape of a Woman». Также будет Crash Adams, All I Wanna Do. Александра Воробьева, «Заново». Эва Макс, «Kill It Queen». Вы разбавите женскую компанию, Митя Фомин. Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел. Ну а прямо сейчас Леди Гага, «Shape of a Woman». Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Начинается с завтрака, но мы напомним, если хотите с нами сегодня поиграть с 8 до 9, мы созваниваться будем с вами через Viber, через
2: вопросики
1: Telegram.
2: Несложные, интересные, вы легко их, да, я думаю...
1: Кто хочет поучаствовать, раскрутить. Пишите слово «хочу» к нам на Viber, ну или можете написать в нашей Telegram.
2: В нашем Telegram-канале, да, под постом с кружочком Константина.
1: Ну, там я еще и утреннюю... выложил.
2: Где угодно.
1: Да, то есть мы напишите, что мы увидим. Ну а что с завтраком?
2: Знаешь, мы сегодня поговорим про завтрак, чтобы порадовать жену.
1: О-о-о!
2: Ну, у нас сегодня же девушка...
1: Котлету денег
2: почти,
1: надо подготовить.
2: У нас же девушка придет к нам, надо же поговорить про это.
1: По-женскому, хорошо.
2: И смотри, что у нас есть интересное. Первое, это для любительниц полезного и стильного. Скандинавский шик.
1: Сюстрёминг этот?
2: Нет, кстати говоря, тост с авокадо и лососем или яйцо пашот.
1: Нормально так. В Скандинавии.
2: Французское утро для сладкоежих.
1: Так.
2: Это пышные панкейки. Топпинги — это свежие ягоды, клубника, голубика, между прочим.
1: О, вот это вот. Сейчас да. бы накатил.
2: Полейте кленовым сиропом, медом или растопленным шоколадом.
1: А не слипнется там?
2: Вот
1: ничего,
2: я вот думаю тоже. Не, слава богу, у меня мама, женщина долевидная, посадила 4 куста голубики на даче. Я ее так люблю. Маму.
1: Маму? Только поэтому?
2: Да. Конечно же, нет. Восточный колорит. Ну, вот это, кстати говоря, вот наша тема. Это шакшука.
1: Шербет халва.
2: Это шакшука. Это яичница, запеченная в густом соусе из спелых томатов, сладкого перца, лука, чеснока и специй.
1: Это пахлава медовой.
2: Да. Есть также эстетичное парфе для тех, кто следит за фигурой. Десерт слоеный.
1: За чужой фигурой.
2: Десерт. Возьмите бокал или креманку, выложите слоями густой греческий йогурт, хрустящую гранолу и ягодное пюре.
1: Пюре? Ягодное?
2: Ягодное.
1: Ну, хорошо.
2: Все. Вот варианты покушать. Что хотите, выбирайте. Я остановился на шакшуке. Яичнику с утра с помидорками и перчиком. Как хорошо.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на pureband.by.
1: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: И что у нас с погодой? Ужасно у нас с погодой пока.
1: Погода у нас все интересно.
0: Ноябрь.
1: Самая низкая температура 29 мая в Гомеле была в 1955 году. Было плюс 2, между прочим.
0: То есть сегодня еще не такое себе, хотя тоже не очень. Сегодня 29 мая в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами аж до 20 метров в секунду, но это если будут грозы. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Последние пару дней у нас была отличная погода на дорогах, скажем.
2: Надеюсь, сегодня будет так же. Нет.
1: Нет? Что нет?
2: Ну, во-первых, Белица.
1: А что в Белице?
2: Давай разбираться. Фрунзе скапливается немножечко.
1: Да, ну это нормально. Это просто светофор, там ничего страшного.
2: 60 лет БССР и там Богдана Хмельницкого тоже немножечко стоим.
1: Ну, и опять же, это светофор.
2: Никольский немножечко стоим.
1: Я же тебе говорю, все нормально. Обычные светофорные заторы.
2: Хорошо, Советская и Хатаевича пересечение стоим в две стороны.
1: Так, еще на Советскую с Комсомольской выехать, а уже нормально.
2: Да.
1: А нет. Анна, ну, опять же, я не буду за светофором повторять.
2: А ты красный-зеленый, да?
1: Красный-зеленый, да.
2: Так, с Международной на улицу Реческий проспект сложноватенько выехать там
1: и
2: тоже.
1: На Барыкина с Сосновой.
2: Да, там чуть-чуть их, что там, Иногородней на пересечении с Озерной.
1: Короче, что-то где-то. Что мы выискиваем? Мы сейчас все светофоры просто перечислим и все.
2: А, да? Светофор номер раз, да?
1: Что у нас сегодня в
2: Светлогорске?
1: В Улан-Удэ. Неожиданно, правда?
2: Не, я посмотреть могу-то. Что нам стоит дом построить?
1: Нарисовать, да вырезать.
2: А вот, кстати говоря, знаешь ли, там
1: жизнь кипит?
2: Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать,
1: шаги
2: 12 красных и даже бордовых пересечений.
1: Вот так вот.
2: Вот по факту.
1: А в Гомеле норм. Так что в Улан-Удэ сегодня не едем. Ну, просто если даже поехали, то поспите лишний часик там.
2: Один только,
1: да? Пока рассосется, да.
2: А там уже будет все в порядке.
1: Там, кстати, красивая очень природа. Но у нас Мить Фомин, все будет хорошо.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, давай. 3, 2, 1, на старт. Внимание,
4: да, марш. Тут очень много всего случилось. Ну, давай, поехали не спеша. Первое, оно же главное. Мало того, что посетили нашу сборную Беларуси юниорскую по хоккею до чемпионата мира юниорского. О, да. Так нам еще сразу и группу определили. Смотри, в одной группе играет Латвия, США, Дания, Норвегия и Швеция. А в другой Беларусь, Словакия, Чехия, Канада и Финляндия.
3: Я бы тебе сказал, это группа смерти.
4: Это группа крови, я бы даже так тебе сказал, какая-то непонятная. И вот, нет, допустили, уже хорошо.
3: Сразу в замес такой.
4: Да, вот первыми будем удивляться все. С 22 апреля по 2 мая следующего года. Это будет прекрасно. Это чемпионат мира юниорский. Допустили, ура, ура. Идем дальше. Завтра, господа, финал Лиги чемпионов. Самое долгожданное событие всех-всех-всех футболистов. ПСЖ против Арсенала в 19:00. Смотрим в городе, езде посмотреть. Можно дома, можно в компании с друзьями. Это будет прекрасно. Но дальше. Футбол, высшая лига Беларуси. Гомель против Динамо Брест. Это уже классический матч. Друзья, это завтра в 16:00 в Гомеле на стадионе Центральный.
3: Восток против Запада.
4: Да, это будет классно. Дальше. Первая лига. Все тот же футбол и тур под номером 9 дома. Бумпром принимает Осипович. Это в воскресенье. Все так же в 16:00 идем смотреть, радоваться хорошему футболу. Хватает всего-всего-всего. И что самое приятное, еще и Мовинская Динамо получила призы по итогам сезона. И Сэм Энос стал лучшим бомбардиром. А тройка Энос, Пинчук и Лимаш вообще признана самой результативной тройкой в чемпионате. Ура, ура, ура. Я справился.
3: Все, ты рассказал. Справился. Ощущаешь, что тебе за это деньги платят.
4: Как и тебе.
3: Так, все эмоционально. Ну, пожелаем удачи всем спортсменам. Болейте за тех, за кого вы болеете, а можете и не болеть. Лучше не болеть, на самом деле. А то всякое бывает. Это Дженнифер факт. Лопес продолжит Save Me Tonight.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Я не видела твоей улыбки.

0: Утростимуляторы.
1: Вот и сегодня Артем упоминал свою маму.
2: Да.
1: Мама самое святое, что может быть? Ну, считается так обычно. У нормальных людей.
2: Да.
1: Так вот, иногда доходит вот до такой милоты, до космической, что аж скотч нужен. На МКС выходили в открытый космос Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, космонавты российские. Была трансляция Роскосмоса. И когда вот Сергей Куть-Сверчков оделся вот это все, в скафандр и прочее, в космосе он еще показал листочек бумаги, на котором было написано «Мама, я надел шапку».
2: На улице же май месяц, какая шапка?
1: На улице космос, а маму его заставлять волноваться нельзя, помочь.
2: С юморочком,
1: надеюсь. Ну, а вдруг мама реально думает? Там же холодно, реально в космосе.
2: Мае приятно плюс. Ну, как про другому передать привет? А вот так красиво.
1: А вот так вот и не подкопаешься. Ну, а мы тоже ждем ваши сообщения. Кто хочет с нами сегодня по телефончику, ну, через интернет, наверное, через Viber или телегу.
2: Поиграть и
1: в следующем часе пишите слово «хочу» на Viber 29 код 341-348, либо в нашем телеграме «Гомель», нижнее подчеркивание, FM, все это латинскими буквами. Там утренняя тема есть, можете в комментарии что-нибудь написать. Ну, не стоит, а слово «хочу». Но это будет созвончик, так что должно быть у вас свободное время. Ну, а пока ждем, да я красивый парень.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси школьников будут учить работать с искусственным интеллектом. Министерство образования утвердило учебную программу соответствующих факультативных занятий для учеников 8-11 классов. Особый акцент сделан на практическом применении ИИ в анализе данных, создании уникального контента и эффективной обработке информации. Важнейшим аспектом курса является формирование у школьников понимания этических норм и правил безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке в Светлогорске стартует на следующей неделе. На протяжении 3 дней с 4 по 6 июня гостей праздника ожидают конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от олимпийских чемпионов и призеров игр. Также в программе художественные интерактивы, показ коллекции одежды отечественных дизайнеров и концерт звезд белорусской эстрады. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. Жителей и гостей областного центра приглашают на книжный фестиваль под названием «Читай, Гомель» 30 мая. Площадка возле библиотеки имени Ленина превратится в литературное пространство под открытым небом. Также участников фестиваля ждут выставка продажи изделий ручной работы, мастер-классы, арт-терапевтические практикумы и квесты. На территории области госавтоинспекция проводит традиционное комплексное мероприятие «Внимание, дети», направленное на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Акция проходит в преддверии летних каникул по 5 июня. В этот период правоохранители усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделяя особое внимание местам массового пребывания несовершеннолетних. В светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства водителей просят включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Информация от наших партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8 часов, 8 минут почти.
5: Почти 8 минут и почти 8 секунд. С вами, как всегда, Константин Комко.
4: И Артем Аникин. Слушай, я, кажется, вот нас слушают в Петербурге.
5: В Петербурге?
4: Да.
5: Почему?
4: Помнишь, у нас была новость про то, как собрались в баре все Сергеи?
5: Там да, сообщество.
4: Также Кириллы были, вот. Я еще говорил, надо у нас в Гомеле «Привет, Андрей» вечеринку сделать.
5: И?
4: 1 июня в Петербурге соберут больше 1000 Андреев, чтобы спеть песню «Привет, Андрей». Я так понимаю, с Аллегровой тоже договорятся.
5: А это будет интересно, слушай.
4: Создали свое сообщество, так что, в принципе, можно найти и подключаться.
5: Если вы Андрей...
4: У нас Андрей есть, кстати.
5: То вот...
4: То вот вперед. Ну а что у нас в этом часе? Напоминаю, пишите слово «хочу», если хотите поучаствовать. По телефончику с вами свяжемся.
5: Мы умеем связываться, да?
4: Да, но через интернет. Через интернет как-то лучше получается. Я не знаю, почему.
5: Надежнее, стабильнее и...
4: И вообще, пишите на Viber 29 код 341-348, это слово «хочу», либо в нашем канале Telegram, Гомель_FM, это латинскими буквами, присоединяйтесь там, розыгрыши и вообще. И пишите, ну, к нам можно, конечно, прийти, но дальше пульта не пошлют. В принципе, вот и все.
5: Ну да, мы, получается, ждем ваших «хочу», «могу», «желаю».
4: И ждем гостью, но это в следующем часе.
5: Да, а новостей под гостью у нас уже есть.
4: Есть? А Артем Аникин сегодня опять на кожаный мяч убежит?
5: Нет, я сегодня с тобой до 10.
4: Все?
5: У меня сегодня начинается в 11, поэтому я тебя...
4: Молодец, отлично. Ну, значит, все будем...
5: Неправильно ответил, в год женщина. Как я могу пропустить?
4: Ишь ты, молодец. Ну, теперь о музыке этого часа, чтобы ничего не пропустили.
6: Море, привет! Я так боялся, что ты...
4: Да уж, добро, море, привет, смотря как сказать.
6: Не точно не эксперт.
4: Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Lavinia, Never Be The Same. James Blunt, I Won't Die With You.
7: А небо все так же высоко.
4: И появится Зиверт с песней «В городе лето». Ну, видимо, там, где Зиверт, сейчас в этом городе лето. Ждем и у нас.
7: Меня ты не слышишь.
4: Ну, тогда начнем тоже довольно летней песней. Композиция новенькая от группы «Добро», «Море, привет».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: От 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники к нам просыпаются. Так, кстати, у нас слушатели просыпаются тоже. Мы тут розыгрыш собираемся делать с созвоном. Вот, поэтому один человек у нас уже есть. Мы ждем второго.
2: Кто давай хочет... определимся, во сколько?
1: Ну вот, как, если будет двое, значит будет. А если не будет двое, ну а как?
2: Будем думать.
1: Будем думать дальше, да. Теперь по праздникам сегодняшним. Что у нас сегодня? День сварщика.
2: Так.
1: Так что берем электроды и варим борщ.
2: Без чего изварить борщ?
1: Без электрода.
2: 2001 год, господа.
1: День гадания на ромашках.
2: Вот мы сегодня с тобой...
1: Будет лето, не будет лето.
2: Да, да,
1: будет
2: да, да.
1: лето. День военного автомобилиста. Поздравляем. Так, Всемирный день здорового пищеварения. Здорово в смысле здоровья, а не размеров.
2: Зачем ты Опять ты меня огорчаешь.
1: Не радуйся, да. День советского таможенника еще сегодня.
2: Праздником получается.
1: Да.
2: Надо помнить, что таможня мзду не берет.
1: Нормальная нет.
2: Да.
1: Также день табачного дыма. Вот это можно не отмечать. Международный день Эвереста. Если у вас где-то под рукой Эверест, можете взойти.
2: А у каждого свой Эверест.
1: Красиво сказал.
2: Спасибо.
1: Да-да-да-да-да-да.
2: Я готовился к этой фразе последние
1: весь
2: полгода.
1: Год. Так, Всемирный день социальных коммуникаций сегодня. Международный так. день миротворцев ООН. О, они еще есть?
2: Они еще...
1: А где эти люди?
2: Два человека. Где эти два человека?
1: Голубые пэш, каски.
2: Так.
1: Европейский день соседей отмечается. День конца средневековья.
2: Именно сегодня, да, закончился?
1: Сегодня. Ну все, ну слава богу, дождались.
2: Ребята, технологии... Все,
1: вот эти мужчины, от женщины отойдите, не надо дрова подкладывать сегодня. На сегодня все отменяется.
2: Не успели.
3: Твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Лелагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: А ну и перед погодой напомню, что у нас розыгрыш. Два человека уже есть, мы им отписали. Один из Вайбера, другой из Телеграм. Розыгрыш после песенки «Бервольф», после погоды. Но теперь о погоде. Когда у нас было теплее всего?
2: Самая высокая температура в Гомель 29 мая у нас была в 2005 году.
1: Было
2: плюс 31, да.
1: 31. Ну, я уже знал, что за 30-ку. Но сегодня далеко не так. 29 мая в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов. Хорошо, что хоть тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Есть у нас люди, с которыми мы созваниваемся сейчас. Они у нас вот прямо... Они у нас прямо сейчас вот на связи. Итак, алло, здравствуйте.
2: О, какие бодрые голоса-то с утра, а?
1: О, очень бодрые голоса. Как вас зовут? Марина и Дмитрий, отлично. Мальчик против девочки. Такое мы любим.
2: Это мы обожаем. Так, а во что будем играть? Константин.
1: А во что будем играть? А мы будем играть в кино. Киношечку будем играть, потому что кино это все у нас. Ребят, мы вам будем задавать вопросы по бюджетам фильмов. А вы должны будете либо угадать, либо назвать самую близкую цифру. Хорошо? Попробуйте. То есть будут... мы взяли самые высокоокупаемые фильмы в истории. То есть они потратили столько денег, а заработали очень намного
2: потратили
1: больше.
2: Потратили мало, заработали много.
1: Заработали много, да. Так что начнем с самых таких низкобюджетных.
2: Кто будет... Стоп, давай определимся, кто будет первый начать. Мальчик или девочка?
1: Давайте на год белорусской женщины.
2: Девочки вперед.
1: Девочки вперед. Итак, как вы думаете, каков бюджет был у фильма «Паранормальное явление»?
2: Примерно.
1: Марина?
2: В миллионах.
1: Можно не в миллионах, там... Если что, сразу подсказку даю. Итак, Марин, как вы думаете?
3: Да, на самом деле. Пусть это будет... Ну, $1,020. Давайте так. Я, честно говоря, не знаю.
2: Так, $20,000 от Марины.
1: Так, 20 тысяч долларов. Слушай, у нас со связью немножечко какая-то... Если что,
2: веселуха.
1: Мы отгадываем с нашими слушателями, да, бюджеты фильмов, вот, самых высокоокупаемых. У нас Марина и кто еще раз?
2: И Дмитрий.
1: И Дмитрий, да, на связи. Так, Марина, Дмитрий на связи. $20,000 от Марины за паранормальное явление.
2: А Дмитрий что скажет?
4: Я думаю, $18,000.
1: $18,000. Слушай, Дмитрий ведет 1-0.
2: Сколько?
1: $15,000 бюджет был.
2: О, так, интересно.
1: $15,000 бюджет, и собрали 193 с лишним миллионов. То есть это просто даже не крипта.
2: Колоссально.
1: Это
2: как крипта. 1-0 в пользу мальчика.
1: 1-0 в пользу мальчика.
2: Мы, я чувствую себя домодой. На мальчика, на девочку собираем.
1: Хорошо, отлично. Второй фильм «Ведьма из Блэр». Как вы думаете, какой был бюджет?
2: Марина.
3: Так,
1: Марина думает.
3: Если в прошлый раз я сказала 20, а было по итогу 15, давай, надо поменьше или побольше
2: не
3: сказать?
2: Знаю, не знаю, в этом-то весь изюм.
1: Вы бы за сколько сняли?
3: Хорошо, за полторы. Пусть будет $23,000.
1: 23 тысячи, так.
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, хватит гуглить. Отвечаем быстро. Так неинтересно.
4: Если 23 тысячи, ну пускай. Ну 24.
2: Плотненько идут.
1: Плотненько идут. Опять мальчик ближе к цифре правильной.
2: Сколько по факту?
1: По факту $60,000 было. Ну, это официальная сумма бюджета мы берем, то, которое написано. Там, поговорят, все-таки потратили на рекламу, на маркетинг.
2: Побольше.
1: Хороших миллионов несколько.
2: Так,
1: ну да ладно.
2: Давай дальше.
1: Пока 2-0, окей. Переходим к фильму «Безумный Макс», тот, который самый первый, 1979 года.
2: Это который старый камер.
1: Старый, да.
2: Хороший,
1: да.
2: Но интересный. Так,
1: а вот, как
2: начнем
1: вы...
2: с Дмитрия давай в этот раз.
1: Так, Дмитрий,
2: Дмитрий,
1: вы...
2: примерно сколько?
4: $70,000.
1: 70.
2: 70.
1: Марина. Марина.
3: Так, ну и думаю, побольше. Пусть будет $150,000.
1: Теперь уже Марина молодец.
2: Сколько?
1: Бюджет там от 350 до 400 тысяч, но обычно 350, так говорят. Так что 2-1 у нас.
2: 2-1. Идем,
1: окей,
2: дальше.
1: Дальше идем. Следующий фильм.

0: так, маркетингового 2-2, пищи.
1: 2-2, и снова к Марине. 2-2. Будем начинаться мы так.
0: Слушай, а может устроим... ну, давай еще по одному.
1: Давай еще по одному.
0: Так, «Мстители. Финал». Какой бюджет, как вы думаете?
1: Марина, «Мстители. Финал».
2: Тоже, скорее всего, в миллионах.
0: Естественно.
1: Там-то точно в миллионах.
2: Так, ну, давайте повышать 350 миллионов.
1: 350 от Марины. Дмитрий?
3: 360.
1: У него хорошая такая...
0: 360. Чуйка хорошая. Он ближе просто к этой цифре.
1: Сколько?
0: Вообще бюджет считается 356. Если бы 350 миллионов, то Марина бы...
1: Дмитрий хитрый такой лис.
0: Хитрый гусь, да. Ладно, «Титаник» наш любимый. Дмитрий, как вы думаете, бюджет «Титаника» какой был?
3: Ох, это же тогда популярно было.
1: Да.
0: Ничего себе, да. Одно время самый кассовый.
3: В миллионах?
1: Да.
0: Ну, я бы на месте вас подумал, что в миллионах все-таки.
1: Ну?
3: «Титаник», «Миллионы».
0: 3, 2, 1.
1: Давай. Ну же.
0: Цифру.
1: Милее.
3: 220.
0: Марина, вы?
2: Пусть будет 200.
1: 200.
0: И Марина, тютелька в тютельку, 200 миллионов долларов, равнёхонько.
1: Так, ну что ж.
0: Счёт сравнялся.
1: Нам нужен последний вопрос.
0: Хорошо. «Человек-паук. Нет пути домой». 2021 года.
1: Хороший фильм. Так, начнем с Марины.
0: Марина, как вы думаете?
2: Так, а пусть будет тоже 200.
1: Марина, 200.
2: Была не была, раз нужно быстро отвечать.
1: Так, Дмитрий, быстренько. Дмитрий, быстренько. Дмитрий.
3: 200.
1: Такой у Марины 200. Надо в одну либо в другую сторону.
0: Не, ну ладно, хорошо. Ну вообще-то да, 200 оба, 200 правильно.
1: 200 оба, 200 правильно.
0: Еще последний вопрос.
1: Давайте
0: уже точно.
1: Так.
0: Отвечаем одновременно 3, 2, 1 и отвечаем. «Звездные войны. Пробуждение силы» 15-го года. 3, 2, 1.
1: И?
3: 900.
0: Миллионов? Хорошо, Марина.
2: 600.
0: Я ж про бюджет спрашивал, а не сколько собрали. Ну, здесь Марина ближе, 245 миллионов.
1: 245. Марина побеждает у нас.
0: С минимальным отрывом. Большое спасибо. Ох. Это вот все фильмы, они потом собрали, кто в 10 раз больше, кто... Ну, это самые высокоокупаемые. Хорошо. Давайте привет, поздравления. Начнем с парня.
1: Дмитрий, передать можно привет, поздравления, кому-нибудь что-нибудь рассказать.
3: Ну... Передам маме привет. Пускай у нее будет хорошее утро и все на работе получится.
0: И бюджет как у «Аватара», как минимум. Я бы еще добавил. Марина?
2: Да, тоже. Мама, доброе утро. Я знаю, она иногда по утрам слушает радио. Возможно, сегодня это тоже тот самый день. Поэтому да, и всем радиослушателям тоже доброго утра и хорошего дня.
0: Все, спасибо большое. Марина, вам напишем, расскажем, как забрать подарочек и что это за подарочек вообще. Ну, а эфир продолжается, и у нас Джеймс Блант на очередь. «I Won't Die With You».

0: У нас рекламируются все.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
7: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
8: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
9: Утро на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
10: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
11: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
12: На работу пойдем интересную.
13: Мы уже на интересной работе. Каждое утро себе вопрос такой задаешь?
12: Я сейчас пытаюсь тебя отвлечь от этой работы. Смотри, в Беларуси нашли вакансию в Сморгоне. Ищут настоящего ловца раков. Зарплатой до 6000 белорусских рублей.
13: Это сколько надо раков поймать?
12: Сколько не сказано, но смотри, что можно...
13: Мне кажется, работа все-таки оплата издельная.
12: Смотри, график гибкий. Можно ловить утром, вечером или когда раки сами к вам приплывут. Разъездной характер работы. Надо искать водоемы, где обитают раки. Причем хорошего качества. Причем вас научат и правильно ловить раков, и правильно ловушки ставить, и правильно их довозить до места.
13: Но водоем сами найдете.
12: Да.
13: Это как я научу вас копать золото, но вы сами найдете.
12: А также предоставит весь инструмент, который необходим для ловли. Так. Требования два всего. Не бояться раков и быть готовым к приключениям. Опыт не требуется, образование не нужно. Все научат, объяснят, расскажут.
13: Страховка есть?
12: От чего?
13: Если рак за руку греку цап...
12: То ты станешь суперраком.
13: Ты понимаешь, как смысленно сейчас звучала эта фраза?
12: Ну, подожди, во всех же американских этих комиксах также работает вся эта тематика. Вот.
13: Знаешь, я переварю эту информацию сейчас. А мы послушаем инсомнию.
14: Голоса Беларуси.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Коты захватили мир, причем уже в денежном выражении.
2: Опять?
1: Вот мы со слушателями играли, там про бюджеты спрашивали, попробуй отгадай.
2: Давай.
1: В Японии сейчас сформировался целый кошачий сектор экономики, который приносит стране около, вот как ты думаешь, сколько денег в год?
2: В чем измеряется?
1: Ну подумай, если это сектор экономики и Япония.
2: Юани?
1: Нет.
2: Пусть будет около...
1: Цифру, назови цифру. Какие юани ты
2: Китай? $1.5 миллиарда,
1: думаешь, да? Ну, ты ошибся ровно почти в 10 раз. $19 миллиардов в год приносят котики. Понимаешь? Почти 20 миллиардов.
2: А что делают с котиками?
1: Входят в эту индустрию кота-кафе, производство сувениров, реклама, книги, туризм, мерч, товары, услуги различные. Там целая индустрия, там целые кошачьи районы есть, где продают тематические сладости, сувениры, можно заказать персональные печати с изображением котов. Я смотрю, Аникин задумался. Сейчас пойдет брать кредит для предпринимателей
2: где начинающих. Где понабирать красивых котов, я думаю, у кого
1: я умеет. Я думаю, там не обязательно красивые.
2: Ну, просто у меня, если по знакомому собрать котов 20, я, наверное, соберу.
1: Нужно 19 миллиардов долларов, да. А не 20 котов.
2: Не в ту степь я пошел.
1: А не надо идти. Прыгаем в тачку вместе с 5 утра и в следующий час едем.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Казахстан. Сегодня глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Повестка включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и реализации кооперационных проектов. В Беларуси планируют запустить онлайн-систему постановки на учет нуждающихся в оздоровлении. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Практически все санатории Беларуси имеют возможность онлайн-бронирования и оплаты. Сейчас готовится государственная информационная система оздоровления населения, которая будет завершена в следующем году. Она упростит работу комиссий, поскольку предполагает электронную очередь и будет интегрирована с другими государственными информационными системами. Предприятия ЖКХ, энергетики и другие ответственные службы проводят подготовительные мероприятия к отопительному сезону. Как и ранее, стоит задача получить паспорта готовности до 1 сентября. Особое внимание губернатор Иван Крупко потребовал обратить на те предприятия и организации, которые в прошлом году провели испытания и получили необходимые документы с задержкой. Обеспечение безаварийной работы всех систем качественно и в срок – персональная ответственность председателей райисполкомов, подытожил глава региона. Внимание, штормовое предупреждение. По информации гидрометеоцентра, сегодня в Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем во многих районах региона и в Гомеле ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Не забывайте о правилах безопасности. Находясь на улице, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов и 6, почти 7 минут. В студии по-прежнему Артем Аникин.
5: И по-прежнему говорю вам всем спасибо.
4: А за что ты говоришь спасибо?
5: За то, что ты со мной сегодня есть, Константин Комко.
4: Ох ты такой прям...
5: Как я, а? Зашел-то, а? Под выпадверта.
4: И не выговорил это слово.
5: Ну, а на что я рассчитывал?
4: На что ты рассчитывал? Решил блеснуть?
5: Шел к успеху, не получилось, не портануло.
4: Говори. Карлу, Клары.
5: Слушай, своими кораллами идите. Тут интересное в Москве случилось.
4: Что?
5: Смотри, на два лагеря опять разделилось сообщество. Москвичка за два месяца оштрафовала больше 100 нарушителей на самокатах на 8 миллионов рублей.
4: А, слыхал, звонила по телефону, сфоткала.
5: Да. 32 года девушки во время прогулок фиксировала все совместные поездки на самокатах и отправляла в техподдержку. Там нарушителей блокировали и штрафовали. Стукачом обозвали в интернетах ее.
4: Ну, обычно так обзывают, кто с этим не сталкивался. Вот в полном смысле слова, извините.
5: Это да, да.
4: Ну, во-первых, если человек нарушает правила дорожного движения, вот если вы видите, машина едет, летит куда-то или на красный, или что...
5: Вчера или позавчера этот мотоциклист у нас решил прокатиться.
4: Вот, известное видео, да, между всеми. Ну, извините, это не стукачество. Во-первых, если бы все вот эти нарушители и прочее разбивались бы в хлам и никого бы это не мешало, то туда бы ими дорога. Вот, извините за людоедство.
5: Но по факту,
4: они
5: да.
4: же становятся причиной нехороших так, последствий для
5: страдают.
4: Других людей.
5: Другие страдают. Шел ты мирненько, как говорится, а в тебя въехали.
4: Вот.
5: И докажи, что ты не
4: верный. Не дай бог, да. У меня несколько друзей так...
5: Не будем.
4: Перестала быть на этом свете, поэтому я к этому серьезно отношусь, поверьте. Из-за других людей непонятно что. В общем, какое-то грустное начало у нас получилось. Это не стукачество, это фиксирование нарушения. А вот теперь о музыке этого часа. Свеженькая от музыки Dolls Club Song. Продолжает тонуть Holy Flame, правда, в глазах. Также Дэвид Гетта, Beautiful People. Звонкий Бакара. Целый мир тебе подарю. Хотелось бы, конечно, целый мир, чтобы кто-нибудь подарил, но пока только песня от Алекс Лин «Целый мир». Ну, начнем с новенького от «Пусика Dolls Club Song». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: 10 минут.
9: О женском.
10: Чуть не забыли, что у нас 10 минут о женском. А тут Алена Горленко такая: привет! Доброе утро, Алена.
11: Всем доброе утро. Ну что ж, хотела с вами сегодня поговорить о сигналах женской симпатии. Вы их вообще понимаете?
12: О чем?
11: О сигналах женской симпатии.
10: Ну это как зеленый свет.
12: А, такое бывает?
10: Типа, можно.
12: А,
10: ну, я знаю, там вот этот играет с волосами, поигрывает туфелькой на ноге, а у тебя что-то, видимо...
11: Ну, такой списочек есть.
10: Давай, да, списочек, вот. Это интересно. Ну, всегда приятно знать, нравишься ты девушке или нет. Стоит ли дальше разговаривать, уговаривать? Или можно сразу переходить к следующему столику?
11: Ну да, согласна.
12: Давайте так.
11: Ну, вот, как вы считаете, женщина, она просто вежливая, если, например, знает, я не знаю, как зовут вашу собаку, что вы, какой кофе вы пьете?
10: Ну, это
11: или кофе,
10: значит,
11: или чай?
10: Это значит, что она уже у меня дома ночевала, получается. Все знает, как зовут мою собаку
12: или
10: пила чай.
12: Или она хороший друг, или она бывшая.
10: Да, наверное. Ну, что ж, хороший знак. Ну, наверное, значит, вы хотя бы интересны.
12: Ну, подожди, если она спрашивает сразу кличку вашего питомца, или девичь фамилию матери,
10: или три карты, или три циферки,
12: да, то это так плохой.
10: То аккуратнее, да. Ну, наверное, да, наверное, интересно.
11: Хорошо, а когда она смеется над вашими глупыми,
10: да,
11: шутками?
10: Да, это самый главный
12: признак. Хотя, с другой стороны, вопрос. А если все шутки прекрасны?
10: А вот я только хотел, а если у меня не глупые шутки?
12: Да,
10: а
12: вот, мои... вот сразу возникает вопрос.
10: Я знаю, что вот точно нравится, если смеется над умными шутками. Есть просто умные шутки, которые не все понимают, ну, потому что они вот
12: или когда
10: требуют умных, очень...
12: Да. Или когда двойная шутка, шутка в шутке, ты такой,
10: Ну, двойной бэкстейдж, как-то,
12: да,
10: такой.
12: Ох, ты какое слово ты сейчас взял?
10: Ну, я так ляпнул. Давай дальше.
11: Так, хорошо. Она вот все время, она хочет о тебе все знать. Она хочет жить в твоем мире.
12: Ну, это либо... Прокурор?
10: Либо следственный комитет.
11: Ну, когда женщине нравится мужчина, она хочет о нем знать все. То есть она даже вот... Она в какую... Например, даже если она не интересуется там PlayStation, да, вот эти вот все игры, она начинает этим интересоваться. Хотя... Она не знает, зачем ей это, но она хочет вот знать, потому что он ей нравится.
10: А когда еще знает, какую мормышку надо на мотыле.
12: Это...
10: Богиня!
12: Да. Куда поехал муж? Она на плесы вот там, с краю. Стал с боя. Ты третий пляж от левого поворота.
10: Там еще раки.
12: За 6 тысяч, да.
10: Ну, опять же,
12: да, наверное, да, это логично.
11: Да, ну вот, и она начинает...
10: А это правильный ответ?
11: Что, ну...
12: О своем подопечном.
11: Да,
10: давай из своего личного опыта. Ты когда-нибудь знала о мужчине, который тебе не нравится, вот, ну, как мужчина именно, вот, что-то, тебе зачем надо было?
11: Если он мне не нравится.
10: Ну, если он тебе, не, ну, как бы ты, нет, ну, как не нравится, то есть ты не рассматриваешь его как своего там мужа. Условно, да, или парня.
11: Я вообще не помню о нем ничего и не интересуюсь.
12: Не, ну тоже знать надо, где он бывает, чтобы туда не ходить.
10: Это уже к бывшим относится.
12: Да.
11: Ну, наверное, ну когда мне мужчина нравится, я хочу знать все, какие фильмы он смотрит, любит он там кофе или чай, куда он любит ходить, какую музыку слушает. Ну, конечно же, сколько зарабатывает, конечно, да.
12: Откуда тогда Алена знает, что Костя любит PlayStation?
10: О, во-первых, я это не скрываю.
11: Он это не один раз говорил, он кажется.
10: Я по радио говорю.
12: Запомнила.
11: Ну, мы коллеги.
10: Друлеги. Друзья, коллеги. Ты тоже знаешь, что я люблю PlayStation, и что теперь?
12: Все.
10: Все, нормально.
12: Уходи, бойся.
10: Идем дальше, по-женскому.
11: Так, хорошо.
10: Что хорошего? Что хорошего могут нам сказать? Алена что-то пытается, видимо, такое что-то заковыристое нам задать, да?
11: А как же ревность, даже если они еще как бы не в отношениях, женщина ревнует мужчину, все равно, она уже мысленно за него вышла замуж, дети, свадьба, и вот эта вот ревность, например, она начинает интересоваться, а с кем это там на фото, даже он такой, а это сестра. Она такая, ну ладно,
10: все мы
11: сестра и
10: братья
11: сестра.
10: И сестры. Если...
12: чьи-то, да, это вот интересно.
10: Если ты просто мое мнение про ревность скажу, нет, это самый главный сигнал. Ревность — это немножечко не так.
12: Я тут, знаешь...
10: Я сталкивался с таким, что копнул, даже рассказывать страшно.
12: Копнул в тему Алены немножко, и тут нашел, вот вы удивитесь, 11 странных причин, почему мужчина влюбляется в женщину.
10: Ну-ка.
12: И первое, вы кажетесь труднодоступны. А правда ли это, Алена? Что мужчинам нравится...
11: Ну, почему-то да. Это вот вопрос к вам, если честно, не ко мне. Нравится это?
12: А зачем вы себя ведете как труднодоступные? Пойдешь со мной в город в 6
11: утра. Чтобы нравится вам.
12: А, вот так это...
11: Но иногда на самом деле, может быть, и человек и не нравится.
10: Нет, смотри, чем дольше взятие крепости, тем слаще победа.
12: Ох ты как!
10: Вот эти вот раньше в средневековье 3 дня на разграбление. Потом это назвали медовый месяц.
12: Мужчинам нравится, когда женщина много жестикулирует.
11: Вам нравится мужчина?
12: Я не знаю, а зачем много жестикулирует?
11: Но женщинам точно не нравится, когда мужчина много жестикулирует.
10: Ну да, он же может по ней попасть.
11: Да.
10: Случайно.
12: И почему-то, я вот с этим не знаю, мужчинам нравится, когда вы внешне напоминаете его бывшую.
10: А, кстати, это психологический
11: факт. А я слышала, что не бывшую, а когда вы напоминаете кого-то мать или сестру.
10: Нет, это психология реально.
11: Из близких прям.
10: Я про бывших точно скажу, что да, если расстается человек, то он подсознательно начинает искать вот точно такую же, только без крыльев, да? Ну, точно такую же, только нормальную, условно, да, там, для него нормальную. Это психологический факт. Да. Я себя тоже на этом ловил.
12: Я удивлен вот этому факту, честно говоря. Это
10: реально факт, а ты не знал?
12: Я еще нашел факт, знаешь такое, почему женщинам нравятся молодые мужчины. С молодым партнером можно побыть главной в отношениях.
11: Ну, это да. Не всем женщинам. Ну сейчас, мне кажется, в этом, ну, какой-то тренд сейчас пошел на мужчин помладше. И на женщин постарше мужчины хотят жить.
12: Я не знаю.
10: Я взяла этого котика из приюта, вырастила под себя. Чтобы он ел то, что я готовлю.
12: Не, ну слушай.
10: Или то, что не готовлю.
12: Подожди, если она готовит шикарно, ты будешь есть, даже тарелку съешь.
10: Нет, чем старше женщина, тем вкуснее
12: борщ. Это все знают.
10: Это известная тема. Ну, нравится помоложе. Вообще нравится помоложе, когда тебе человек... Мы в разумных пределах, совершеннолетних, если что.
12: Только тогда.
10: Да, то скажете тут. Так вот, это подсознательное. Вот в человеке ищет продолжение рода.
12: Вот. А также отношения с молодым мужчиной. Я вот закончу уже свою.
11: Давай.
12: Как это ты мне
11: посвятишь?
12: Отношения с молодым мужчиной могут повысить самооценку и здорово удивить окружающих. Так ли это? Ты же у нас эксперт.
11: Ну, наверное, да. Наверное, да.
12: Повышает самооценку?
11: Ну, у меня есть знакомые такие, которые... У них разница, кстати, не маленькая. То есть там лет 15 прям.
12: Сейчас будет фраза. Одна моя подруга рассказала мне. И дальше история жизни.
10: А у мужчин что, не так? Конечно, когда с тобой приятная, молодая, красивая.
12: А что тебе говорить, не скучно.
10: Тут другой вопрос. Повышает самооценку, понимаешь, что?
12: Ну,
10: О чем с ней говорить? Ты знаешь, есть молодые, красивые, с которыми есть что, о чем поговорить, но они уже заняты теми, которые моложе тебя, красивее тебя и прочее. Поэтому тут уж как совпадет.
12: Я об этом... Извините, что я вклинился в вашу это вот. Я просто вот копнул эту тему и немножко в...
10: На весь штык копнул.
12: Немножко в шоке, если честно, я вот так вот. Я вот, если честно... Ну, тут как бы это вот... А тут еще есть, почему мужчинам нравится женщина за 40. Они уверены в себе, эмоционально зрелые и имеют свои интересы.
11: Ну, то же самое можно сказать и о мужчинах постарше. Ну, есть... плюс стабильность,
10: что заработок. Что за своя игра пошла? Женщины за 40, пожалуйста. Мужчины за 300. Кто еще там? История за 1000. Вот. Ты в этом плане женщины за 40?
12: Я не знаю, я такую... Слушай, если копнуть эту тему отношений, это, конечно, будет весело.
10: У нас тут будет не 10 минут о женском, а 10 часов вообще за жизнь.
12: За жизнь?
10: Как минимум, причем.
12: Достойно будет, достойно будет.
11: А как же то, что вчера пропустили такой момент... Хотя, наверное, вы не пропустили. 28 мая вчера, да, отмечался день брюнеток.
10: Мы не пропустили.
11: Не пропустили.
10: Мы даже пост выложили.
11: Неофициальный праздник, да. Да. Вот интересно, ну, это неофициальный праздник. Он...
10: Ну, конечно, нет. Он, как ответ Всемирному дню блондинок.
11: Да, блондинок.
10: По приколу. Недавно еще рыжие были. А что такое, чтобы поинтересоваться, нравятся ли нам блондинки или брюнетки?
11: Да, да.
12: Вообще все равно. Вот, честно говоря...
10: Борщ у всех красный все равно будет.
12: Вот, да, вот.
11: Нет, ну просто, например, у брюнеток, ой, блондинок, мне кажется, воспринимают как-то милые такие. Вот даже иногда такой стереотип, так то, что они глупые.
12: Вы же сами создали
11: это. А с брюнетками...
12: Вы же сами создали этот стереотип.
11: Мужчины его создали.
10: Нет, нет, нет, нет, нет. Это не просто так пошло. То есть тут виноваты многие. Вот эта мода была на блондинистость. И красились все, поэтому... А так как люди разные, и получились все блондинки, вот...
12: А дальше просто по общему количеству берем среднее арифметическое.
10: Это просто такой вот тренд, не знаю, был, что просто он привел именно к этому стереотипу. Если ты не знал. На самом деле, рыжие рулят.
11: Рыжая все-таки.
10: Конечно.
11: А хорошо.
10: По темпераменту.
11: А, например, шатенки. К какому тогда цвету волос?
12: Шатенки это какие?
11: Шатенки, ну вот это как я, шатенка.
10: Ну они шатаются от одного цвета к другому. То покрасятся в белый, то в рыжий. Зависит от того, кто в этот раз нравится Костику. Я не знаю, вообще по факту не важно. А что, у мужчин, например, тоже важен цвет волос?
11: Но мне казалось,
10: нас
11: что
10: не
11: да.
10: Выбирают.
12: У тебя все меньше и меньше шансов.
10: У нас ценят мужчины, знаю, либо по присутствию, либо по отсутствию волос. Ну, еще как-то есть такая градация. А по цвету я даже не знаю.
12: Честно говоря, там уже вкусовщина пошла.
10: Вкусовщина. Слушай, у нас пошла вкусовщина и пошли дополнительные минуты, а всего у нас их было 10, поэтому, не знаю, мы сегодня так отвлеклись немного. Артем, спасибо, что перебил.
12: Я умею.
10: Умеешь. Молодец. Затронули тему поглубже. У нас с нами была Алена Горленко, наш коллега. Услышимся, Алена, на следующей неделе. Наверное, если будешь ты, то на следующей.
12: Да приходите все.
10: В общем, девчонки, приходите, мы ждем.
13: Слушай с удовольствием.
14: Лучшее не краины.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Сегодня, 29 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Ну, посмотрим, что можно посмотреть. Извините за тавтологию каламбурочную, но сегодня вот раз международный день этих самых миротворцев, ООН, то и фильмы есть тоже с таким названием.
2: Ну, не относятся они к...
1: Нет, один есть. Относился в 97-м году, был с Джорджем Клуни и Николь Кидман. Ну, там то... еще и Балуев играл. Но там такая развесистая клюква, что даже упоминать не хочется.
2: Да.
1: Клюква жуткая. А порекомендуем сериал, который вот уже два сезона есть. Это сериал с оценкой в Кинопоиске 8.0 и на IMDb 8.2.
2: Входит в 250 топ Кинопоиск, занимает 151 место. Я думаю, будет выше подниматься. Хороший сериал.
1: Посмотрим. Если кто не смотрел, посмотрите. «Миротворец» так и называется. В главной роли Джон Сина. И много кто еще. Это супергеройский сериал, причем история такая весьма комичного и патриотичного суперзлодея, который все сносит на своем пути. Но вот он типа на стороне добра.
2: И там, говорит, кстати говоря, и Роберт Патрик даже сыграл.
1: Да, папу его.
2: Шикарно.
1: Жидкий терминатор, если кто забыл, кто такой.
2: А режиссер? Все дико просто. Джеймс Ганн.
1: Джеймс Ганн. Ну, там много режиссеров. Он снял несколько там серий в первом сезоне, потом уже отдавал все это на откуп другим. Если не видели «Миротворца», то посмотрите. Юмор присутствует, картинка красивая.
2: Спецэффекты достойные.
1: Самоирония на высшем уровне.
2: О, да. Вот это, кстати говоря, этим берет сериал.
1: Вот этим берет самоирония над этими супергероями, злодеями, ну и вообще. Ну, правда, ну, не детский он.
2: Он не дед.
1: Не
2: ну,
1: для маленьких. Просто дети его не поймут.
2: Топ 16, я думаю. Ну, 16 лет, я думаю, можно.
1: Вообще 18 плюс.
2: Вообще 18,
1: ну,
2: да.
1: Ну да ладно. Ну,
2: кто мы такие, чтобы вас останавливать?
1: Да, интернет есть у всех. Так что, если хотите посмеяться, «Миротворец», два сезона есть, сериал с Джоном Синой. Сегодня порекомендуем.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подзяка за адзнаку». Годовая адзнака в учне по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите дзённик. Подробязности на «Твой велик» кропка «бай» и по телефоне 780-31-31.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Нас обокрали. Нет. Не в этом плане.
4: А во что тогда?
3: У нас по утрам есть яичница на завтрак.
4: Есть.
3: Интересуемся искусственного интеллекта, чего бы такое у вас есть.
4: Так.
3: Вот, интересуемся, и что мы с этого имеем?
4: Вот это
3: не
4: уже,
3: считая эфир.
4: Вот это же пошел хороший диалог. Мы имеем с этого много нервов и ничего в кармане.
3: Так вот, гении создали такой стартап научный, выпустили нейронку для готовки, которая знает все рецепты в мире. Подслушали у нас.
4: Ну, это несложно.
3: Несложно? Ну, обучили. У тебя есть своя собственная нейромодель, искусственный интеллект?
4: Да, помогает мне очень сильно. Бесплатно, между прочим.
3: Сколько вы женаты уже?
4: 10 лет.
3: 10 лет. Нет, реально, там внутри вся кулинария человечества, почти там 1800 ингредиентов, 4 миллиона рецептов, блюда из десятка стран мира. Но они молодцы, ребят. Знаешь, как это все работает?
4: Так.
3: Открываешь холодильник, фоткаешь, что у тебя из продуктов, и тебе рецепт.
4: Я, кстати говоря, Оба. Вот так вот нашел для себя новый салат. Вот,
3: да?
4: Я просто, у меня была банка огурцов соленых и пол баклахи морковки по-корейски. Я просто салат из этого, ну вдруг что, говорит, нужна колбаса, майонез, сыр, вареные яйца и что-то еще.
3: А если только огурцы и морковка?
4: Нет, нет, я открываю, а у меня все это есть. Я такое все смешал, оказывается, ох, как вкусно. Прямо рекомендую.
3: Завтрак на скорую руку, да?
4: Я вижу,
3: сварите
4: сейчас,
3: бурак.
4: Я вижу, ты сейчас слюну сглотнул, я вижу.
3: Нет, ты не видишь, ты ее должен слышать. Потому что, да, скоро уже и завтраки, и прочие вещи. Подойдет время, а пока время Вирель с композицией «Влюблена».
5: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: авиаторы. С нами просыпается настроение.
1: Шукали-шукали и вышукали.
2: Мы такие. Мы вот найдем все, что можем.
1: Слушай, это, как помнишь фильм один из последних Гайдая, операция к операции, когда...
2: Да.
1: Слушай, все можешь найти, да? Детектив, да, щуп нужно.
2: Это да.
1: Счет нас сегодня вот так вот. И в кино бросало, и в женское, и вообще. Но три часа зато пролетели незаметно. С вами были Артем Аникин.
2: И Константин Комко. Друзья, услышимся в понедельник. Всем хороших выходных.
1: Насколько они могут быть хорошими.
2: Надеюсь, будут хорошие.
1: Вот, с погодой не очень, зато с настроением, думаю, будет все в порядке. Ну и не забывайте, что сегодня в дневном эфире с Олесей Василькова с 13 до 14.00 автопати. Так что если вы за рулем, подъезжайте на площадь Восстания, и будет вам, может быть, счастье. Всем хорошего настроения и отличных выходных.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. «Мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны», обратился белорусский лидер к вице-президенту Кубы. «Мы готовы для Кубы сделать все, на что способны и что позволяет обстановка. А если у вас будут дополнительные предложения, мы готовы их рассмотреть», отметил президент Беларуси. Работников и ветеранов комитета «Гомель-облимущество» с 35-летием со дня образования организации поздравил председатель облисполкома Иван Крупко. Комитет за эти годы стал эффективной и авторитетной структурой, обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере имущественных отношений, рационального использования и сохранения государственной собственности, говорится в поздравлении. Сегодня Гомельщина является примером эффективной работы по продаже объектов, внедрению электронных аукционов, созданию благоприятных условий для инвесторов и предпринимателей, подчеркнул губернатор. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке в Светлогорске стартует на следующей неделе. На протяжении трех дней с 4 по 6 июня гостей праздника ожидают конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от олимпийских чемпионов и призеров игр. Также в программе художественные интерактивы, показ коллекции одежды отечественных дизайнеров и концерт звезд белорусской эстрады. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. Жители и гостей областного центра сегодня приглашают на книжный фестиваль под названием «Читай, Гомель». 30 мая площадка возле библиотеки имени Ленина превратится в литературное пространство под открытым небом. Также участников фестиваля ждут выставка продажи изделий ручной работы, мастер-классы, арт-терапевтические практикумы и квесты. На этом выпуск завершен. У микрофона была Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего

0: которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.
2: 29 мая. Совместно с Госавтоинспекцией.
3: Акция «Автопати».
2: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
3: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
4: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
0: Техно-джунгли.
1: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: «29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусская пловчиха Анастасия Кулешова завоевала вторую медаль этапа международной серии во Франции. Во второй день она соревновалась на 100-метровке баттерфляя. Отборочные заплывы Кулешова завершила с четвертым графиком среди 33 девушек, а в финале заняла второе место, проиграв канадке Тейлор Рак всего 0,01 секунды. На минувшей неделе Анастасия выиграла бронзу в этом виде программы на турнире в Монако, а накануне взяла серебро на дистанции вдвое короче. Арина Соболенко одержала вторую победу на старте открытого чемпионата Франции по теннису в Париже. В матче 1/32 финала лидер мирового рейтинга встречалась с французской теннисисткой Эльзой Жакмо, занимающей 67-е место в рейтинге, и победила в двух сетах 7-5, 6-2. В первом раунде Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Бузас-Манейра 6-4, 6-2, а в 1/16 ее соперницей будет представительница Австралии Дарья Касаткина. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. Мужчины определят сильнейшего 7 числа. Кира Бабкевич принесла белорусской команде первую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. Наша спортсменка завоевала золото в упражнении с мячом среди юниорок. В квалификации в этом виде программы Бабкевич заняла первое место среди 40 девушек, а в финале также показала лучший результат. 0,1 белоруски уступила лишь немка Мелисса Дите. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке заседания около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем Евразийского экономического союза. Белорусский лидер выразил убеждение, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов Союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко поблагодарил Минск за поддержку Кубы. Говоря о непростой ситуации, через которую в настоящее время проходит Куба, вице-президент отметил, что Мигель Диас-Канель Бермудес не смог лично присутствовать на Евразийском экономическом форуме и Высшем Евразийском экономическом совете и поблагодарил белорусского лидера за готовность поддерживать эту страну. К новостям региона. Гомель примет третий международный фестиваль северной ходьбы под названием «Zen and Drive». Насыщенная программа мероприятия охватит три дня с 29 по 31 мая. Участников ждет семинар-практикум, который пройдет в ГГУ имени Франциска Скорины, а также эстафеты и скандинавская ходьба. Основная соревновательная программа пройдет 30 мая на стадионе «Луч». Информация от наших партнеров. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения, в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Не тормози. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х, 80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее вставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал.

0: Моя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техно-джунгли.
2: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, а затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Апранайся, одень абутак мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

разные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь участвует в саммите ЕАЭС. Заседание в узком составе проходит за закрытыми дверьми, без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединятся их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же ожидаются выступления участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов, предусмотренных повесткой дня. Накануне, 28 мая, Александр Лукашенко принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, главная тема которого ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. В своем выступлении Александр Лукашенко высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.
4: Расчеты показывают, что ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами в одиночку, не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения его современных моделей. Поэтому в данной сфере, правильно было сказано Касым Аке, нужна более тесная кооперация, прежде всего, у нас в рамках Евразийского экономического союза. Между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. Мы не должны отстать или попасть в зависимость от «доброй» в кавычках, воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры. Именно здесь проявляется стратегическая роль нашего Евразийского экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа. Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме. Президент Казахстана только что говорил, что только начало, нам надо двигаться в этом направлении дальше. Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран-участниц объединения. Во-вторых, создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. Тем самым предприятия государств ЕАЭС смогут получать готовые программные решения для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса, оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры. В-третьих, выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов.
3: Продолжаем выпуск. Централизованный экзамен и централизованное тестирование по государственным языкам проходят сегодня в Беларуси. Экзамен по белорусскому языку сегодня напишут около 10,5 тысяч человек. По русскому языку – более 48,5 тысяч. Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдут более 2000 абитуриентов. Испытания в 144 пунктах стартовали одновременно по всей стране. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: 29 мая. Совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
7: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
5: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Ну что ж, всем привет! Сегодня пятница, 29 мая, уже и май подошел к концу. Все летит просто как-то мгновенно. Погода, знаете ли, не очень. Меня это очень расстраивает, что-то нет настроения, но будем поднимать его вместе. В следующем части, кстати, у нас акция «Автопати». Если кто-то будет ехать мимо площади Восстания, останавливайтесь, будем с вами играть, будем проверять, как хорошо вы знаете правила дорожного движения. Поэтому не стесняемся, а еще и подарочки получите. Ну, прекрасно же, почему нет? Ну а теперь о музыке. А Полина Гагарина в этом часе «Твоими руками». Эд Ширан и Мартин Гаррикс «Repeat It».
3: Держим курс на юг.
2: Дальше больше. Точно, это группа «Добро».
3: Не всегда лучше там, где проще. Если гнуть свое, а мечтать.
2: А в конце часа послушаем Елену Терлееву «Солнце до рассвета».
4: Наше солнце до рассвета и снова до утра.
2: Наш номер вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите свои приветики. Ну и для вас Саша Санта вместо тысячи. Всем хорошего дня.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: А сейчас вам расскажу, что советуют звезды на сегодняшний день. Овны, ваше упрямство сегодня может стать настоящим супероружием. Тельцы, день подходит для приятных разговоров и восстановления старых связей. Близнецы, неожиданное предложение заставит вас серьезно задуматься. Ну, жду предложения. Раки, кто-то рядом нуждается в вашей честности больше, чем в поддержке даже. Львы, сегодня не стоит недооценивать силу хорошего настроения. Девы, вас ждет удачный момент для наведения порядка в финансах. Весы, случайная идея может превратиться в очень полезную привычку. Скорпионы, ваше спокойствие поможет быстро погасить конфликт. Стрельцы, день располагает к приключениям, даже если они будут совсем маленькими. Козероги, сегодня лучше не пытаться контролировать все подряд. Водолеи, вас приятно удивит человек, который до этого приносил вам только плохие новости. Рыба, хорошая новость приведет оттуда, откуда вы ее совсем не ждали. Это был гороскоп на сегодня, 29 мая.
0: Гороскоп за минуту.
2: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-дрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-дрефт сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-дрефт.бай.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Автопати у нас уже в следующем часе, поэтому кто будет ехать мимо площади Восстания, не стесняемся, останавливаемся, будем играть. Буду задавать вопросы по правилам дорожного движения, будете правильно отвечать и получать классные подарки. У нас есть партнеры для этого. Бесконтактная мойка в Гомеле по адресу Могилевская, 2В. Чистота за минуты 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата и простые режимы. Для тех, кто любит, чтобы все блестело.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044 7352 352.

0: рекламной службы 343-343.
1: Еще один партнер акции «Автопати» — это «Автогрупп», лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» — это ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака в учня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на «Твой велик.бай» и по телефоне 780 31 31.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, главная тема которого звучала как ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». В своем выступлении глава государства детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта.
5: Тем не менее, говоря о Беларуси, за 3 последних года произошел, как я уже сказал, глобальный тектонический сдвиг во всем мире. Из научных лабораторий и центров разработок искусственный интеллект перешел в каждый смартфон, а значит и в нашу обычную жизнь. Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних, прежде всего, молодежи, искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других – лозунгом и иконой, для третьих – чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим. Знаете, вспоминаю фразу, сказанную на каком-то семейном ужине у Си Цзиньпина с моим младшим сыном, как раз, который закончит Пекинский университет. Я уже Владимиру Путину об этом говорил. Язык изучать надо, китайский язык. И он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор. И Касымаке подтвердит это, потому что хорошо знает китайский язык. Он, китайский язык не надо бояться изучать. Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно, когда о нем говорят, боятся особенно люди старшего поколения. В этой ситуации белорусский подход основан на двух ключевых посылах. Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений. Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. Сегодня в нем более 1000 резидентов, 1064, и более 60 тысяч работающих, точнее, 61 408 специалистов. Парк генерирует почти 3% валового внутреннего продукта страны. 2,7% в 2025 году. Общая выручка составила 3 миллиарда долларов. И около 17% экспорта услуг, а точнее 16,6%. Или почти 2 миллиарда долларов в прошлом 2025 году. Экспорт услуг. Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ. Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом в университетах. Создаются новые курсы, специальности, разрабатываются национальные стандарты. В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. машиностроении, металлообработке, так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или как еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. Молочные отрасли, робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. До чего довела урбанизация, что из городов начнем возить доярок для того, чтобы подоить коров. Это тенденция в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников в молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%. То, о чем говорил предыдущий оратор. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание мы уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин, ведущих отечественных производителей Минского тракторного завода, Гомсельмаша и БелАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год, допустим, в Российской Федерации, возможно, и в Казахстане, особенно БелАЗа. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посева. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии, причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно. Отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах.
4: Продолжаем выпуск. 8 котельных Гомельской области переведут на пеллеты к будущему отопительному сезону. О планах рассказал начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Соцкий. Для снижения расхода топливно-энергетических ресурсов, экономии затрат предусмотрены работы по реконструкции котельных. Сейчас они ведутся в 7 районах области – Будокошелевском, Ветковском, Добрушском, а также Ельском, Кармянском, Речицком и Чечерском. Из-за сильного ветра в Беларуси упало 51 дерево. Случаи зафиксированы в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, а также городе Минске. Упавшими деревьями повреждены кровля одного жилого дома в Городокском районе и два легковых автомобиля в столице. Работники МЧС оказывали помощь в ликвидации последствий непогоды во всех регионах. По оперативной информации, пострадавших нет. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал», Гомель, Барыкина 155.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или ресторан.

0: Правильно, вместе с Гомель-ФМ.
1: Все верно, это акция «Автопати» у нас по традиции в последнюю пятницу месяца, поэтому всех приглашаем на площадь Восстания. И на связи у меня сейчас инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Наталья Сомова. Добрый день!
2: Добрый день!
1: Как настроение?

0: Давайте.
1: Значит, буду задавать три вопроса по правилам дорожного движения. Ваша задача — правильно ответить. Поехали. Как необходимо в транспортном средстве перевозить ребенка, который достиг 14-летнего возраста? Первый вариант — в детском удерживающем устройстве, которое должно соответствовать росту и весу ребенка. Второй — с использованием ремней безопасности. И третий — никаких условий не требуется.
0: С использованием ремней.
1: Правильно, Артем. Да, все верно. Второй вопрос. Как должен пересекать проезжую часть ребенок на велосипеде, которому 12 лет? Разрешено пересекать проезжую часть дороги, не спешиваясь, но только на регулируемом пешеходном переходе и медленно. Второй вариант. Он должен слезть с велосипеда, убедиться в безопасности своего перехода и перейти дорогу пешком, перекатывая свой велосипед. Третий. И разрешено переехать дорогу по пешеходному, но со скоростью идущего шагом пешехода.
0: Второй вариант.
1: Правильно, Артем. Супер. Быстро даже все отвечаете. Третий вопрос для вас. В какой период времени пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами? С 8 вечера до 8 утра? В темное время суток или только в осенне-зимний период?
0: В темное время суток.
1: Правильно, Артем. Супер. Отличные ответы. Правила хорошо знаете. Ну и давайте передадим привет, и вы в прямом эфире. Кому хотите привет передать?
0: Нет, никому.
1: Никому, а мне.
0: Ну, вам привет.
1: Спасибо.
0: Передаю.
1: И всем слушателям давайте передадим Гомель FM. Ну, а вам достаются подарки, ну, а какие, вам уже расскажут за эфиром. Спасибо большое вам за участие. Пока-пока.
0: И вам до свидания.
1: Ну, а кто хочет поучаствовать в акции «Автопати» и получить подарки, ну и поиграть в игру под названием «ПДД вместе со мной», отправляйтесь на площадь Восстания, там вас ждут.
2: Акция «Автопати» на Гомель FM.

0: Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Акция «Автопати» продолжается. У нас уже есть еще один участник. Его зовут Игорь. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение, Игорь?
2: Хорошее настроение.
1: Рассказывайте, вы сами остановились или вас остановили?
2: Нас остановили.
1: Остановили. Значит, вы хотите поиграть, правильно я понимаю?
2: Ну, конечно, поиграем.
1: Хорошо, три вопроса у меня будет, и ваша задача правильно на них ответить. Поехали?
2: Постараюсь.
1: Хорошо. Где разрешено передвигаться 13-летнему подростку на средстве персональной мобильности? Первый вариант – по велодорожке, а при ее отсутствии по тротуару, пешеходной дорожке, а также в пешеходных и жилых зонах. Второй вариант – по обочине или проезжей части, но не далее 1 метра от ее правого края. И третий – везде, где он захочет.
2: Первый вариант.
1: Первый, правильно, Игорь. Второй вопрос для вас. Несет ли ответственность законный представитель 15-летнего ребенка, если он нарушил ПДД, в результате которого произошло дорожно-транспортное происшествие? Нет, не несет. Несет административную или несет, если только кто-то пострадал?
2: Несет.
1: Правильно, несет административную ответственность, верно. Третий вопрос для вас. Разрешено ли управлять мопедом 16-летнему подростку? Запрещено в любом случае. Второй вариант. Разрешено, если он имеет водительское удостоверение категории АМ. И третье. Разрешено, если он будет двигаться по обочине.
2: Запрещено.
1: Запрещено? Давайте подумаем.
2: Запрещено.
1: Еще, Игорь. Я вам подсказываю, подсказываю вам.
2: Второй вариант.
1: Если он имеет водительское удостоверение категории АМ. Как думаете?
2: А третий какой был?
1: Разрешено, если он будет двигаться по обочине.
2: 16 лет. Ну, давайте попробуем второй вариант.
1: Второй, все правильно, да, разрешено, если он имеет водительское, тогда можно. Игорь, я вас поздравляю. В любом случае, подарочки вам достанутся, я так полагаю.
2: Спасибо.
1: Это вы уже узнаете за эфиром.
2: Я тоже надеюсь.
1: Да, ну, а пока у вас есть возможность передать приветы, кому хотите.
2: Передаю всем привет, кто меня знает. Это Игорь из Барсуков, из города Гомеля.
1: Отлично.
2: Всех люблю, всех целую.
1: Супер, прекрасный привет. Хорошего вам настроения, Игорь, желаю. И классных подарков.
2: И вам также. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. Ну, а кто хочет еще поучаствовать в нашей акции, отправляйтесь на площадь Восстания, ищите там Гомель, ФМ и сотрудников ГАИ, и обязательно с вами поиграем.
0: Акция «Автопати» на Гомель, ФМ.

0: Твоя реклама.
1: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Пати. Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Двигаемся правильно, иначе никак. Вместе с Гомель-ФМ у нас уже есть следующий участник. Давайте знакомиться. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, а меня Олеся. Очень приятно. Александр, давно за рулем? За рулем рассказывайте.
2: Давновато.
1: Давновато.
2: Так, сейчас не посчитаю.
1: Да, значит, правило... 7. Значит, правила будете знать хорошо, так?
2: Возможно.
1: Возможно? Так должны знать хорошо, что значит возможно, если вы ездите. Ну, давайте проверять. 3 вопроса у меня есть для вас. Готовы?
2: Угу. Да, да.
1: Разрешено ли перевозить ребенка 11 лет на заднем сидении мотоцикла? Запрещено. Разрешено в застегнутом мотошлеме. И 3 вариант. Разрешено переводить только спереди.
2: Запрещено.
1: Правильно. 2 вопрос для вас. С какой максимальной скоростью разрешено передвигаться 17-летнему подростку по велодорожке на средстве персональной мобильности? Не более 15 км в час. 2 вариант. Разрешено двигаться с любой комфортной скоростью. Главное, не препятствовать движению пешеходов. И 3 вопрос. Скорость не должна превышать 25 км в час.
2: Наверное, не больше 15.
1: Давайте еще подумаем, Александр.
2: Тогда не больше 20.
1: Да, все правильно. Видите, как я вам подсказываю? Тихонечко совсем, да. До какого возраста необходимо использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в транспортном средстве? 1 вариант — до 8 лет, 2 до 12, 3 до 10.
2: До 12.
1: Правильно, Александр, я вас поздравляю. Почти на все ответили правильно. И, надеюсь, повторите правила дорожного движения, чтобы все четенько знать. Так, обещаете? Давайте в прямом эфире передадим приветики.
2: Некому.
1: Некому? Как это? Ну, всему Гомелю давайте тогда передадим, слушателям нашим.
2: Давайте.
1: Ну, хорошо. Ну, подарочки вас ждут в любом случае. В общем, общайтесь там, да, дальше за эфиром. Всего хорошего вам, Александр. Пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. У вас еще есть возможность поучаствовать в акции «Автопати» на площади Восстания. Туда подъезжайте, и с вами обязательно пообщаемся.
0: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ.

0: сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Музыка твоей страны.

0: Акция «Автопати». Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Акция «Автопати» вместе с Гомель-ФМ. У нас есть следующий участник. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр вас зовут, правильно?
2: Все верно.
1: Очень приятно. Меня Олеся. Рассказывайте, слышали раньше про нашу акцию «Автопати»?
2: Конечно, конечно.
1: Да, так вы, может, сами еще приехали?
2: Ну,
1: или случайно
2: да,
1: ехали?
2: Сами приехали.
1: Поняла, хорошо. Значит, вы готовы играть, так? Три вопроса. Три вопроса у меня для вас, и ваша задача правильно на них отвечать. Поехали. В какие периоды при движении на транспортном средстве необходимо использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни при их наличии, даже в светлое время суток? В начале и в конце учебного года, с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября или на протяжении всего учебного года?
2: Второй вариант ответа.
1: Правильно, правильно, Александр. Второй вопрос для вас. Какой дорожный знак устанавливают вблизи учреждения образования? Остановка и стоянка запрещена, въезд запрещен или знак дети?
2: Еще раз, можно?
1: Какой дорожный знак устанавливают вблизи учреждения образования? Остановка и стоянка запрещена, въезд запрещен или знак дети?
2: Знак «Дети».
1: Правильно, да. И третий вопрос. Разрешена ли перевозка детей в прицепе дачи? Разрешена. Разрешена при наличии места для сидения или вообще запрещена?
2: Ну, вообще запрещена.
1: Думаете,
2: наверное.
1: А может быть, если место для сидения есть, почему бы не прокатиться, нет?
2: Ну, почему бы, да. Все верно.
1: Нет, я вас сбила, сбила вас с толку. Вы правильно ответили, да, запрещено. Ни в коем случае нельзя, да. Все верно, Александр. Я вас поздравляю, подарки вам достанутся, ну, а вы в прямом эфире можете передать приветик. Кому хотите.
2: Привет, привет своей жене Анастасии, своим знакомым. Родным и близким, всем привет, всему Гомелю, всей Беларуси.
1: Отличный привет. Хорошего вам настроения, хороших подарков. Ну и, конечно, слушайте Гомель ФМ.
2: Спасибо, всего доброго, до свидания.
1: До свидания. Ну а если вы хотите поучаствовать, отправляйтесь на площадь Восстания. Еще есть немножечко времени и возможность выиграть подарки.
0: Акция «Автопати» на Гомель ФМ.

0: Вместе. Двигаемся правильно. Вместе с Гомель-ФМ.
1: Быстро пролетает наша акция «Автопати». У нас есть последняя участница. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Оксана вас зовут, я знаю, правильно?
2: Да, Оксана.
1: Очень приятно. Меня Олеся. Готовы поиграть?
2: Ну, готова. Выбора нет, тучка идет, надо играть.
1: Все, все, быстрее, быстрее, давайте. Первый вопрос для вас. Вы подъезжаете к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором стоит ребенок. Ваши действия. Первое. Подать звуковой сигнал, чтобы предупредить ребенка. Второе. Снизить скорость или остановиться, чтобы уступить дорогу. И третье. Проехать, не снижая скорости.

0: Второй.
1: Так, верно, Оксана, верно. Второй вопрос для вас. Какой из перечисленных факторов чаще всего приводит к травматизму детей-пассажиров? Первое – превышение скорости. Второе – неисправность тормозной системы. И третье – игнорирование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Как
0: третий.
1: Думаете? Третий, верно.
0: Однозначно.
1: Да, да, все правильно. И еще один вопросик для вас, Оксана. Разрешено ли перевозить ребенка до 12 лет на заднем сидении мотоцикла? Да, если он в мотошлеме. Второй вариант категорически запрещено. И третий только в светлое время суток.
0: Категорически запрещено.
1: А может, в светлое время можно покататься, нет? Как думаете?
0: В светлое время покататься... Не, ну катается, но я думаю, что категорически запрещено.
1: Все верно, не удалось мне вас запутать. Молодцы, хорошо знаете правила, Оксана. Я вас поздравляю, подарочки вас ждут за эфиром. Ну, а у вас есть возможность передать приветик. Кому хотите передать?
0: Я передаю привет всем, кто меня знает.
1: Так.
0: Кто меня не знает. И я предлагаю всем соблюдать правила дорожного движения.
1: Прекрасный.
0: И быть вежливыми на дорогах.
1: Вот, прекрасный совет.
0: И взаимовежливыми уступать друг другу.
1: Отлично,
0: ну,
1: отлично.
0: В принципе, все.
1: Спасибо большое, Оксана, за участие. Слушайте Гомель-ФМ, получайте подарки. Ну и, пожалуйста, передайте трубочку сотруднику Наталье Сомовой.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Да-да, Наталья. Алло, алло. Ждем на связи. У нас инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Наталья Сомова. Наталья, вы меня слышите? Да, да, да. Не слышит меня Наталья, значит, чуть-чуть попозже мы с ней еще пообщаемся.
2: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ. Реклама на радио.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
5: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Автопати. Двигаемся правильно вместе с Гомель-ФМ.
1: Ну что ж, акция «Автопати» завершается. На связи инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Наталья Сомова. Сейчас нам расскажет, как все прошло. Наталья?
2: Все прошло, все успели до начала непогоды.
1: О, отлично! Дождь пошел как раз сейчас, да?
2: Да, да, дождь пошел, и такой неплохо, не только дождь.
1: Все успели, это здорово. Да? Ничего себе! Ну, рассказывайте, отказывался кто-нибудь вообще поиграть? Мне просто интересно со мной, стесняются люди или уже нет?
2: Ну, нет, мне кажется, они уже до такой степени привыкли, что уже не стесняются, а приходят сами. И что самое интересное, спрашивают дети, что здесь происходит, почему здесь милиция.
1: Так, надо скоро для детей что-то нам придумать, значит, раз дети так интересуются. Это хорошо. Ну и давайте еще раз напомним для слушателей, чему посвящена акция, ну и напомню о правилах дорожного движения.
2: Конечно же, посвящена безопасности самых юных участников дорожного движения. Это дети, называлась она сегодня у нас. На дороге дети, мы за них в ответе, поэтому давайте будем достойным примером для подрастающего поколения. Поколение. Будем соблюдать правила дорожного движения и обучать этому детей.
1: Отлично, спасибо огромное вам за акцию. Люблю с вами связываться, люблю быть на связи. Вы обязательно всего лучшего нам желаете, нашим слушателям тоже. Поэтому круто, будем продолжать дальше в таком же духе.
2: Обязательно.
1: Спасибо, все, до свидания.
2: Да, счастливо.
0: Акция «Автопати» на Гомель-ФМ.

ж, а следующий час у нас будет интересный. Ко мне присоединится мой коллега Андрей Шедловский. Будем важные темы обсуждать, как всегда, про отношения мужчин и женщин. Кто должен первым мириться, если произошла ссора? Ну, точнее, не должен, а рассказывайте, кто в вашей паре первым мирится. Можете присылать свои варианты ответов на наш вайбер.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисон. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕАЭС. Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан, заявил Александр Лукашенко. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении, считает белорусский лидер. Задача стран Евразийского экономического союза – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения, считает Александр Лукашенко. В своем выступлении президент Беларуси отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств «пятерки». Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по развитию искусственного интеллекта. Александр Лукашенко также отметил, к сожалению, ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Вместе с тем президент убежден, что вне зависимости от ситуации, складывающейся на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о ЕАЭС. К новостям региона. Сегодня ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Сотрудники госавтоинспекции организуют профилактические мероприятия среди детей и подростков, а также родителей и водителей. Разъяснят правила пересечения проезжей части и передвижения на велосипедах, а также средствах персональной мобильности. В рамках программы фестиваля в Итоке, который пройдет в Солигорске, будет открыт подаренный Национальным олимпийским комитетом многопрофильный скейт-роллер-парк, который отлично впишется и дополнит спортивную и развлекательную инфраструктуру города. Официальная церемония открытия фестиваля в Итоке и презентация нового объекта состоится в 18:00 в парке на улице Катунина в первый день фестиваля в Итоке на следующей неделе. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисон, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.
8: Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение.
9: Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
11: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Встречаем день вместе с нами. Я вот не одна. Сейчас Андрей Шедловский ко мне присоединился. Привет, Андрей.
3: Привет, привет. Привет, Олеся. Привет, слушатели,
2: что
3: дорогие.
2: Что будем сегодня обсуждать?
3: Обсуждать будем, наверное, то, что недавно с тобой публиковали в нашем инстаграме.
2: Ну давай, вы, может, не все видели.
3: Остренькую темку о том, кто должен мириться первый, если произошел какой-то спор или ссора в паре.
2: Мне сразу хочется сказать, что никто никому ничего не должен, конечно.
3: Да, конечно, да.
2: Конечно.
3: Я себе сделала сама, я никому ничего не должна.
2: Именно так.
3: Песня про Олесю.
2: Пусть так. Начинается. Вот, слышите, как он пассивно-агрессивно ко мне относится? Я сегодня еще не в духе. Андрей, осторожно, пожалуйста. Хорошо.
3: Уйду побитый после эфира.
2: Именно так и будет. Но вообще вопрос в том, что, ну, кто в вашей паре, да, например, мирится первый?
3: Да,
2: чаще
3: да.
2: всего мужчина или женщина? Поэтому пишите. У нас есть, кстати, в Инстаграме там окошко, можно в него тыкнуть.
3: Тыкнуть пальчиком и свой голос оставить, да, за нужный вариант.
2: И в Телеграм-канале можно тоже там писать под кружочком под моим, кто в вашей паре мирится первым. В общем, будем в этом часе это все обсуждать, так?
3: Да, обязательно.
2: Ну, а пока о музыке, без нее никак. Плачу на тех, на Насте. Я буду плакать, если Андрей мне сейчас что-нибудь будет противоречить. А еще впереди Владимир Пресняков с треком «Небо».
4: Зажечь огни земли.
2: Это Феникса от Бибуль.
4: Ударится в сотни дней. Я обернусь Фениксом. Липуй, царица.
2: Одинокая. И одинокая стоит на вершине Ани Лорак в конце часа. Ну, приветики, поздравления, ну или варианты ваших ответов. Кто же должен мириться первый? Пишите на наш Viber плюс 375 29 34 11 34 8.
5: Самые темные джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежнее.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Сегодня обсуждаем тему, кто должен мириться первый, ну или не должен, а кто там у вас мирится вообще первый, мужчина или женщина, да?
1: Да, никто никому ничего не должен, но кто-то это все равно должен сделать.
0: Да, именно так. Ну вот, согласно опросам, я прочитала, в 62% случаев первым мириться приходят именно мужчины.
1: Молодцы какие, горжусь нами.
0: Я, знаешь, что думаю, что в опросах участвовали только мужчины, поэтому они сказали, что, конечно, я мирюсь первым.
1: Ну почему? А мне кажется, это взрослые, проработанные личности, настоящие мужики, так сказать, джентльмены, и нормально все, почему? Мне кажется, так и должно быть.
0: Должно? Вот, ну и все, миритесь тогда первыми, раз так должно быть.
1: Но в идеале-то хорошо, когда обе стороны, знаешь, принимают как-то участие, и голову включают, и эмоции выключают в нужный момент, а не топят до талого.
0: Ну, а если я понимаю, что я права?
1: А если он точно так же понимает, что ты права?
0: Ну, раз ты говоришь...
1: Подожди, нет, что он прав.
0: Правильно. Это же классно, когда он это понимает, что я права.
1: Да нет, на самом деле, вот даже на своем могу примере сказать, что еще как-то вот относительно даже недавно... Как-то я всегда выпускал эмоции впереди планеты всей. И приводило это... Ни к чему хорошему не приводило, так скажем. Сейчас я понимаю, что... Нужно всегда как-то стараться голову-то выключить. Вот я сейчас, в данный момент, у меня всегда первое в голове, это два вопроса сам себе во время какого-то спора или конфликта. Два вопроса о том, что стоит ли это того... Ну вот действительно, то есть вот распыляется какой-то спор, да, у двух оппонентов уже накаленные эмоции, и ты в какой-то момент понимаешь, что перерастает все уже в такую словесную драку, что прям закончится чем-то плохим, и вообще возможно такой ссоры, что вообще никогда не помиритесь.
0: Ну да,
1: и ты просто первое, что делаешь, так, подожди, стоп, а с чего-то все началось? Началось вообще с какой-то ерунды, я не знаю, кто-то кружку не помыл? Ну вот действительно, понятное дело, что мы люди, мы в течение дня копим эмоции, и нам может настроение испортить кто угодно.
0: И с ними как раз можно поругаться.
1: Конечно, да. К моменту этой ссоры, может быть, это вообще накопившийся за день, и друг к другу это даже никак не относится, я имею в виду между партнерами.
0: Да,
1: но,
0: такое.
1: Тем не менее, организм это хочет выплеснуть. И вот эти моменты нужно, конечно же, как-то себе задавать вопросы и стараться остановиться. Стоит ли это того, с чего все началось? И второе, вот если прям уже все, драка. Да?
0: Посмотрите, какой red flag, у него драки еще происходят. Давай.
1: Так, подожди, нет. Я имел в виду словесная драка, естественно. Вот, ну, прям конфликт, все, два вулкана, никто не хочет уступить, никто не хочет остановиться, и ты просто в какой-то момент вот просто задай себе вопрос, хорошо, а что дальше? Вот мы сейчас топим до талого. Готов ли я сейчас потерять этого партнера? Или вот прям настолько мне этот конфликт так важен, важно доказать свою точку зрения, что сейчас я хлопну дверь, уйду, и на этом вот, ну, нашей пары больше, допустим, не будет. Действительно, готов ли я из-за какой-то ерунды просто
0: все,
1: вот
0: ты
1: настолько...
0: ты уже такой осознанный теперь, и, ну, грин-флаг, короче.
1: Вот прям грин-грин, да, я прям сплошной грин.
0: Как он любит себя превозносить даже в эфире. Мы знали, что за эфиром происходит, и я это каждый день слушаю.
1: Как-то
0: он
1: в студии душно стало, мне кажется, на секундочку.
0: Мне тоже,
1: можно окно открыть?
0: Хорошо, есть еще одна тема, что около 70% женщин ожидают первого шага от мужчины все-таки.
1: Ну, естественно.
0: Потому что, не просто так,
1: а
0: потому
1: почему?
0: Что они считают, что вот если он пришел мириться, значит, я ему дорога, и наши отношения для него тоже ценны.
1: Ну, логично, все, конечно, приходит он не просто так, а приходит потому, что вот как я только что озвучивал. Он задал себе вопрос,
0: вот,
1: с чего все началось, потом задал вопрос, готов ли я из-за этой ерунды потерять ее? И такой, конечно, нет. Да все, горену лесом, все эти там немытые кружки или еще
0: то
1: с чего там конфликт
0: начался.
1: Значит,
0: все-таки мужчины, ну, пусть мирятся сами первые, да? Ну, чтобы показать женщине, что она цена.
1: Ну, с точки зрения какого-то такого поступка, наверное, да, хорошо, я соглашусь. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы женщина это как-то осознавала и ценила. Чтобы это не превращалось, знаешь, в...
0: Постоянку
1: навешивание,
0: такую?
1: Да, какого-то долга со стороны женщины, такой штамп, что мужчина просто обязан. Неважно, кто из нас прав, но вот я жду от него этого поступка, и все. То есть, как бы это тоже некрасиво,
0: но
1: и это не про искренность.
0: Ну, уже надо дальше, мне кажется, после ссоры договариваться. Ну, почему конфликт возник, и
1: ну, конечно, это безусловно. После любого конфликта нужно его проговорить, проработать, чтобы потом это не повторялось.
0: Окей, об этом мы не только поговорим после музыкальной паузы.
2: Музыка твоей страны.

0: Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
1: Сегодня мы с Андреем обсуждаем тему, кто должен мириться первым, да, если произошла ссора.
2: Ну, или спор какой-нибудь.
1: Ну, да. Вот я еще что вычитала. Так. Как ты считаешь? Психологи утверждают, что мужчины физиологически хуже переносят режим молчанки и испытывают сильный стресс от затянувшегося конфликта. Поэтому мужчина и делает первый шаг, чтобы вернуть все в норму.
2: Да, мужчины вообще все хуже переносят. Я тут полностью
1: согласен. Почему ты думаешь, что они прям все хуже переносят?
2: Ну, потому что только, знаешь, есть такая шутка, только в родах женщина может понять и прочувствовать всю ту боль и мучение, которые испытывают мужчины при температуре 37,2.
1: Да что ты говоришь?
2: Нет, ну это шутка, конечно. Конечно, нет. Но я имею в виду, с этим я согласен полностью. Да, мужчины болезненно это переносят.
1: Откуда ты знаешь, как себя чувствует женщина, что ты так утверждаешь, что мужчины болезненнее переносят?
2: Вот видите, как? Я просто шутку сказал.
1: Это была не шутка.
2: Рождается спор теперь на рабочем месте.
1: Нет, это была не шутка.
2: Да шутка, конечно. Нет, но есть же шутка, что все мужчины умирают при температуре 37,2, а женщины при температуре 39 идут на работу и даже не замечают того, что у них есть температура.
1: Потому что женщины сильные.
2: Конечно, я же про это и говорю. Я же хвалю женщин,
1: ты
2: сразу-то...
1: Конечно, где ты хвалил? Ты не хвалил, ты только мужчин хваливал, больше ничего не делал.
2: Неправда, вообще никогда. Я женщин люблю и хвалю всегда, и уважаю.
1: Хорошо, то есть ты считаешь, что мужчины все-таки тяжелее переносят?
2: Да, ну, я тяжело переношу, да. Мне действительно тяжело. Эти молчанки, ты начинаешь загружаться, в себя уходить, переживать, придумывать, надумывать, накручивать. Это тебя начинает съедать просто изнутри, там, ночью не спишь. И вообще, вот знаешь, вот ситуация. Вот, к примеру, так, пара. Да. Они поругались. Неважно, из-за чего. Вот у них какой-то был спор. Вот они поругались, не знаю, разъехались. Каждый там по своим квартирам, там куда-то кто-то уехал. И вот оба идут на какие-то принципы, на какую-то гордость.
1: Молчат.
2: Да, и молчат. Все, никто не идет навстречу. Никто не пишет, не звонит, не проявляется, не приезжает. При этом наступает ночь, одна дома где-то там грустит, плачет в подушку, накручивает себя, что, наверное, я ему не нужна, он ушел гулять
1: так
2: и так далее.
1: Первый шаг.
2: Он точно так же где-то на другом конце города, понимаешь, сидит там, плачет в подушку и точно так же думает, я ей не нужен, она не любит, и она никак не проявилась,
1: он не может
2: ей все равно.
1: Да?
2: Да, а вдруг я вообще там, не знаю, сел на мотоцикл, поехал, разбился, она даже не интересуется, где, а я вот на эмоциях
1: вот это ты,
2: уехал.
1: Конечно,
2: ну, к примеру, понимаешь, и, ну, мужчины начинают тоже накручивать, наверное, ей не нужен, не любит меня, вообще, может, она уже с другим...
1: А телефон для чего, простите, пожалуйста, существует?
2: Так, а у нее? Она ведь
1: вот
2: тоже страдает.
1: Вот это потому, что начинается. А она, а почему должен я, а почему она?
2: Так вот, поэтому не нужно вообще думать о слове «должен». Здесь нужно делать так, как сердце подсказывает. Мне кажется, очень много проблем в парах, особенно сегодня, благодаря Инстаграму, соцсетям, психологиням всяким разным.
1: Как тебя очень, задевают всякие
2: очень,
1: разные психологини.
2: Ну, потому что действительно, иногда такой бред попадается в ленте просто. Ты думаешь, вот кто ты, человек, который сочинил? Ну как, можно советовать людям, да, я не знаю. Вот есть же советы, я серьезно, я читал такой пост, где какая-то там психологиня, она советует девушкам прям там, выбирай себя, никогда там на шаг не иди, тебе что-то не понравилось, разворачивайся, уходи, бросай его и так далее.
1: Правильно.
2: Хорошо, но у каждой фразы есть своя трактовка, понимаешь, трактовать ее можно по-разному.
1: Ну да, каждая
2: но
1: уже по-разному трактует.
2: Неокрепшие женские умы молодых девушек, мне кажется, в большинстве случаев не всегда трактуют все эти вещи правильно, которые в Инстаграме они читают ежедневно. Потом получается, что первый конфликт, ах, он на меня повысил голос, значит, он какой-то там абьюзер, он газлайтер, он такой плохой, все эти модные слова современного мира.
1: И
2: пара взяла и распалась, понимаешь? А на самом деле, ну, все же можно было решить по-хорошему, поэтому слово «должен», я считаю, из лексикона вообще нужно убирать. И это должно быть где-то на подкорке, от чистого сердца, с обеих сторон должно быть, понимаете?
1: Слышите, что он говорит? Слово «должен» мы убираем, но это должно быть.
2: Мы убираем. Выбираем слово «должен» по отношению к человеку, к девушке или парню.
1: Но так должно быть,
2: но должно быть это на подкорке, действительно, на автомате, искренне, от души, от всего сердца, понимаешь?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Вот проститься будет это, если, да, никто не придет к примирению. Именно это
1: да,
0: будет.
1: Да, слава богу, мы пришли. Видите, я жив-здоров. И кто за меня переживал, не переживайте,
0: да
1: все нормально.
0: Кто за тебя не переживал? Да,
1: действительно, кому я нужен вообще? Согласен.
0: Именно. Нет, мне ты нужен для эфира.
1: Ладно,
0: потому
1: хорошо.
0: Что мне весело.
1: Меркантильная ты, конечно.
0: Да, я именно такая.
1: Ладно, ладно.
0: Вот мы в следующем эфире об этом и поговорим.
1: Меркантильность, да? Хорошо, закрепили тему.
0: Хорошо.
1: Так, а пока вернемся к чему? Вернемся к тому, кто все-таки должен мириться первым, да?
0: Ой, в Телеграм, не в Телеграм. Мы закидывали в Инстаграме вопрос, как считаете, кто должен мириться первым после ссоры? Значит, были ли варианты ответов? Конечно же, мужчина, 38%. Когда женщина, 0%. Мне нравится этот вариант, 0%. И третий вариант был, как пойдет, 62%.
1: Да, я знаю, вот это 62, это просто нейтральная сторона.
0: Случайно нажали,
1: да. Те, которые вот за мужчин, это потому что все подписчицы женщины, наверное, в аккаунте, мне кажется. И поэтому они все единогласны.
0: Почему?
1: Да мужчина должен,
0: нет,
1: обязан.
0: Почему? Ты же сам сказал, что ты тяжело переносишь, и все. Ну, ты давай, пожалуйста, мирись тогда.
1: Сам себя и спасай, да?
0: Да.
1: Я понял. Сам обиделся, сам прощения попросил.
0: Именно. Ну, и в своем инстаграме я еще тоже закидывала, кто в вашей паре мирится первый. Такой был вопрос. И 60% ответили, что мужчина, а 33%, что женщина. Видишь, все-таки, ну вот пускай и мирятся сами, значит.
1: Ну, да, сами мирятся. То есть, даже если женщина не права, это не важно, да?
0: Ну, знаешь ли. Что значит не права? Ну, она так чувствует, она права.
1: Ну хорошо, но женщина же тоже иногда может сделать какой-то поступок, который сделает больно мужчине или там обидит его.
0: Ну вот я тебе скажу за себя, я такая, ну, молодец.
1: Ну это естественно, конечно.
0: Я, если не права, я, ну, могу извиниться. Точнее, нет, я вот, знаешь, я быстро отходчивая. Я могу там поругаться, и потом я быстро отхожу, и мне уже хочется помириться. Я не могу не разговаривать днями, у меня такого нет.
1: Ну, это здорово. Я, на самом деле, считаю ужасным, если люди там целыми днями, даже неделями не разговаривают. Это действительно страшно.
0: Я могу сама не сдержаться, и, ну, давай уже там помиримся.
1: Столько романов написано, столько фильмов снято. Вот один из последних, вот, который был с Марго Робби, «Грозовой перевал».
0: Да, да.
1: Вот. Боже, надо разговаривать, люди. Разговаривайте друг с другом. Говорите честно, но открыто о своих чувствах,
0: многим
1: эмоциях.
0: Это сложно.
1: Вот эти вот маски гордости, какой-то, я не знаю, какого-то страха быть отвергнутым. Да лучше ты получишь какой-то ответ в лицо, но ты будешь спокоен, чем вот так вот,
0: ну,
1: просто
0: вот, да,
1: мучиться.
0: Например,
1: и...
0: Да, хорошо, сделала я, например, первый шаг к примирению, да, а он такой начинает, знаешь, бычиться. Но есть же такое.
1: Ну,
0: и
1: да,
0: я
1: бывает.
0: Потом думаю, знаешь что, до свидания. Тогда.
1: И все, да?
0: Ну, а
1: и
0: что?
1: На этом точка.
0: Ну, если он не хочет, ну, тоже мириться со мной, ну, зачем мне это все нужно? Я выбираю себя, знаешь, как.
1: Слушай, я сейчас знаю, что тебе скажу. Я иногда все-таки в Инстаграме бывают полезные вещи. Я сейчас не про психологинь, они не полезные, они бесполезные.
0: Подожди, смотрите, что он говорит. Что значит бесполезные?
1: Я про инстаграмных психологинь, которые даже не психологини, которые просто деньги зарабатывают на бедном женском уме.
0: Так, все.
1: Зацепил за больное. Ладно. Нет, на самом деле я другое хотел сказать. Полезную штуку в Инстаграме увидел, и мне кажется, она действительно полезная.
0: Какая?
1: Есть, в общем, один прием, как разговаривать, если назревает конфликт или ссора, или обида.
0: No.
1: То есть нужно подойти близко.

0: спорю.
1: Мы так, рядышком, слушай, и все такое.
0: Так это же тяжело, это же надо еще сделать первый шаг, чтобы так носиком подойти, знаешь ли.
1: Ну
0: это
1: да,
0: уже надо,
1: ну,
0: над
1: слушай,
0: собой
1: к этому нужно
0: какой-то...
1: стремиться, и мне кажется, это просто спасет мир. Вот любовь спасет мир, а такие вот вещи спасут любовь.
0: Согласна. Еще, кстати, в Инстаграме мне написали, что почему не было третьего варианта ответа.
1: Какого?
0: Я спросила, какого? А в паре вообще нет ссор, говорят.
1: Ну, такое... наверное, такая индивидуальность, конечно, чтобы вот вообще,
0: не
1: да, не ссорилась пара?
0: Ну, как будто да. Мне кажется, это, не знаю, забросайте меня камнями, это как-то как будто бы странно. Ну,
1: это странно.
0: Как будто равнодушие, что ли,
1: вот,
0: нет?
1: Да, наверное, это не странно только в том случае, если действительно в паре просто сплошное равнодушие. Знаешь, такой брак по расчету, я не знаю.
0: Ну, прям не бывает такого, чтобы не было.
1: Ну, конечно, потому что если есть...
0: Ну, как, например, с тобой можно не ссориться?
1: Я вообще, да, хозяйка.
0: А представляешь, что ты дома творишь, если ты со мной
1: вообще, ой-ой-ой, я страшный человек, да. Шучу-шучу.
0: Нет, он не шутит, но...
1: Нет, на самом деле, если действительно нету конфликта в паре, но это сплошное равнодушие, и это ужасно. Это просто тогда фикция, а не пара.
0: Ну, я не знаю, может, мы еще просто до этого не дошли и не знаем, что это такое. Ну, в смысле, я, там, ты не знаешь, еще кто-то не знает, что это.
1: Ну, а как? Ну, все равно, есть же эмоции. Не бывает идеально таких людей, которые, ну, даже бывает же, что какой-то косой взгляд или какая-то фраза может обидеть. Не со зла, не специально. А...
0: Но это просто, может, мы такие эмоциональные люди, да?
1: Вот то есть это ты представь, это
0: а
1: люди?
0: А есть спокойные люди.
1: Мы в эфире орем, да? Мы такие.
0: А есть спокойные люди, которые могут спокойно все решить.
1: Ну хорошо, но все равно же что-то должно их раздражать. Ну, есть же что-то вот в мире, на свете.
0: Они в себе держат все.
1: Вот, и это ужасно. В себе держать, это ужасно.
0: Правильно, лучше вот так вот в эфире все высказывать, когда все...
1: Нет, ты знаешь что? Я тебе расскажу вот на чем. Вот, качан капусты. Вот тебе пример, да? Вот он многослойный. На нем много листиков, которые составляют вот целый качан. И вот я могу сказать, что это мой личный вывод на моем личном жизненном опыте к моим 18 годам.
0: Давай.
1: Вот. Все обиды, они накапливаются и несут на себе этот груз.
0: Да,
1: и вот
0: я
1: это
0: согласна.
1: Как листик, понимаешь? И все незаконченные конфликты, которые потом вы не проговорили, все это накладывается, ты держишь себе, и потом этот качан капусты, он просто вот вам на голову падает,
0: да.
1: Многокилограммовый такой, и рассыпается. И это все приводит к какому-то, ну, все, как конец отношений. Нельзя в себе копить. Надо сразу разговаривать.
0: Хорошо.
1: Не кричать, я имею в виду, не высказывать, не кидаться в драку.
0: Не так кричать, как Андрей кричит в эфире.
1: Простите, у меня просто актерский посыл. Я на самом деле сейчас говорю полушепотом, но...
0: Да, конечно. Я уже тише микрофон делаю, все равно мне не получается. Ладно, послушаем, давайте, Анна Немченко, «Чё с нами делает любовь», ну и потом продолжим.
1: «Чё с нами делает», давайте.
0: Да, да. «Чё с нами...»

0: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: мгновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: У нас сегодня тема, кто должен мириться первым, мужчина или женщина, ну, если произошла ссора. Ну, и большинство считает, что, конечно, мужчина, я с ними, знаете, совершенно согласна.
3: Ну, естественно, что еще сказать.
2: Ну, а сейчас у нас будет норм или стрём, да, интересненько.
3: Да, обязательно, рубрика. Вот давай я начну, Алис.
2: Ну, давай.
3: Давай, скажи, а жаловаться своим подругам на своего мужчину после ссоры с ним и обсуждать его норм или стрём?
2: Ну, вообще, мне хочется идеально ответить, что это стрём, но на самом деле, наверное, ну, многие из нас все-таки жалуются, да. Хочется кому-то выговориться, но, знаете, я в последнее время просто психологу выговариваюсь. Ну, она никому не расскажет
3: вот
2: точно.
3: Мне кажется, это правильно, действительно, это правильно. Да. Это человек, который, он независим, а это не ваш общий друг или подруга, у него не будет откладываться какая-то, складываться картинка неправильная,
2: да,
3: о партнере, да, негативная. А то потом вы помирились, а подруга-то знает про него какие-то ужасные,
2: да,
3: вещи.
2: Да.
3: А вам сидеть потом за одним столом-то на праздник. Но это ужасно. Поэтому, да, лучше сходить к психологу или в церковь, я не знаю, выговориться. Или просто пойти в лес и поговорить. Я спросил у Ясеня, вот там вся история.
2: Это точно.
3: Вот, потому что, ну, мне кажется, это намного правильнее.
2: Хорошо, у меня следующий вопрос. Оправдывать свои поступки знаком зодиака норм или стрём?
3: Ну, вообще стрём. Ну, конечно, стрём, потому что, ну...
2: Но, знаете, я вам скажу, Андрей оправдывает свои поступки. Он говорит, что я телец, говорит, поэтому, ну, я такой. Понимаете? Он говорит, что это
3: меня
2: стрём,
3: с поличным просто.
2: А на самом деле он считает, что это норм.
3: Нет,
2: да.
3: Ну, нет, конечно, в целом это стрём. Какие-то мелочи, которые, ну, действительно, вот они прям, ну, сбываются по знаку зодиака. Я понимаю, что действительно, вот я совпадаю с тем, что написано про тельца. Прям вот 100% каких-то.
2: Да-да-да. Там тебя, знаешь, навешивают в гороскопах чего угодно, и ты будешь верить в это, да?
3: Нет, конечно, я не про гороскоп, который на неделю вот этот, который ты зачитываешь и обманываешь людей, да?
2: Вообще-то я не обманываю, у меня хороший гороскоп. Все пишут,
3: что ты, у тебя замечательно. Я имею в виду вообще в целом про описание знаков зодиака, то есть какие они, характеристика вот это.
2: Ладно, мы все поняли, давай дальше.
3: Так, хорошо, с меня следующий, да? Игнорировать попытки партнера помириться.
2: Нет, вот лично про себя скажу, я никогда не игнорирую. Если он мирится, ну, я сразу таю. И я вообще долго не могу держать свою обиду.
3: То
2: я
3: есть,
2: быстро.
3: Если у тебя над головой полыхает пламя, и он такой подходит, такой, пожалуйста, давай помиримся. И ты такая сразу, оп, все, ты пламя
2: ну вот
3: потушила.
2: Не прямо в моменте, мне надо, ну, минуток 5. И я такая, я сначала начинаю злиться, потом я начинаю плакать, и все, он подходит, и я, ну, все, я растаяла, и я помирилась. Я не умею не разговаривать.
3: Ну, это правильно, я поддерживаю, молодец, хвалю тебя.
2: Ой, спасибо, спасибо. Так, ну что, дальше давай.
3: Давай.
2: Извиняться ради примирения, даже если ты прав.
3: Наверное, если это, я сейчас скажу, если это мужчина, то ты конечно, скажешь да.
2: Конечно,
3: но,
2: я скажу да.
3: Я так и думал.
2: Но.
3: Не знаю, но, может быть, в моменте для того, чтобы потушить пожар и успокоиться, это допустимо. Но допустимо только в том случае, что вы после этого все-таки поговорите,
2: да,
3: и
2: согласна.
3: Проговорите эту проблему на самом деле.
2: Согласна. Вот здесь трудно с тобой не согласиться. Ну что, еще один вопросик. Например, вы поссорились, и женщина замолкает на 2 дня и вообще не отвечает на сообщения.
3: Ужасно.
2: Пока мужчина не приедет и сам не скажет там «прости меня», все дела.
3: Ну, это то, про что мы говорили вот недавно в предыдущих выходах. Не знаю. Для меня это стрём. Стрём для, с обеих сторон. Вот то, что мы говорили, когда они разъехались, и каждый
2: да.
3: в своей квартире плачет и ждет, что первый шаг сделает другой. Ну, кому это надо? Если ты любишь, если тебе больно, взяла, позвонила, или ты взял, позвонил.
2: Но она боится, потому что вдруг он откажет.
3: Слушай, ну все мы люди, все мы боимся и так далее. Но если мы друг другу нужны, если ты любишь, какие принципы вообще могут
2: ну,
3: быть
2: вот так
3: в отношениях?
2: Ну, сделай тогда это... первый шаг.
3: Как мужчина, да?
2: Да?
3: Ну, хорошо. Но она же тоже может это сделать,
2: вот
3: правильно?
2: Видите, сразу начинается, а она тоже может,
3: нет.
2: А он тоже может. И
3: если бы
2: вот,
3: я
2: вот
3: был в этой
2: конфликты.
3: Ситуации, я бы сделал. Я говорил про это, что это слово «должен» мы должны убрать.
2: Мы должны.
3: Подожди. Все, я запутался.
2: Слово «должен»
3: не должно быть слово «должен» или «должна».
2: Хорошо, да.
3: Это должно исходить изнутри.
2: В общем, как всегда, мы, я так понимаю, не пришли к общему знаменателю, да? Мы никогда к нему не приходим.
3: Ну, главное, что не подрались.
2: Ну, это, знаете ли, секрет, что было за эфиром, да.
3: Да, у меня загримированный синяк под глазом уже.
2: Да, поэтому мы с вами прощаемся до следующей пятницы, подберем еще одну жаркую тему. Обязательно.
3: Обязательно подберем.
2: Я уже примерно придумала, о чем, ну, ладно,
3: мне
2: хорошо.
3: Уже страшно.
2: Не бойся, все будет хорошо. С вами был Андрей Шедловский.
3: И Олеся Василькова.
2: Всем пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Лучшая не краины. Как

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил накануне на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Глава государства рассказал, почему искусственный интеллект не заменит человека.
6: Пример можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
5: К другим новостям. В агрогородке Корма 31 мая пройдут празднества по случаю Дня памяти святого праведного Иоанна Кормянского. В 5:30 начнется крестный ход в соседнюю деревню Огородним, где стоит поклонный крест в 1991 году были найдены мощи почитаемого местного святого. А в 8:00 встреча правящего архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, божественная литургия и праздничная трапеза. А теперь о курсах валют. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 76 копеек. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 5 копеек. Российский рубль немного подешевел до 3 белорусских рублей 86 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Опять вставать?
8: А, куда?
9: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: 30 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Апронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техно-джунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на Высшем Евразийском экономическом совете высказался о необходимости повышения эффективности ЕАЭС. Глава государства отметил, что для этого требуется еще раз проревизировать работу и отказаться от того, что мешает работать.
4: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
3: Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. С наступлением тепла свод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
6: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Заглавная тема первого Рокки «Gonna Fly Now» Диеты Уэст и Нельсона Пикфорда прочно ассоциируется со сценой тренировок персонажа Сильвестра Сталлоне. Но эта воодушевляющая вещь так и не нашла популярности вне фильма и навсегда осталась именно что музыкой, озвучивающей восхождение Рокки по ступенькам художественного музея Филадельфии. А вот судьба «Eye of the Tiger» группы Survivor, ставшей музыкальной темой третьей части эпопеи о непотопляемом боксере, была совсем иной. Сюжеты события «Рокки 3» смогут вспомнить только завзятые поклонники франшизы, а вот песню, которая им сопутствовала, знают очень и очень многие.

0: для Survivor, типичной мейнстримовой хард-роковой группы 80-х годов, композиция стала не просто главным хитом и визитной карточкой, а единственной песней, благодаря которой их вообще помнят. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Тридцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Белорусская Василина Хандушка вошла в пятерку лучших на старте четвертого этапа Кубка мира по синхронному плаванию в Испании. В первый день соревнований солистки разыграли медаль в произвольной программе. Василина заняла пятое место среди 25 участниц. Тройку призеров составили испанка Ирис Тио Касас, итальянка Джиневра Маркетти и грузинка Мария Лавидзе. В Новополоцке и Минске состоятся стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. В первом поединке футболисты новополоцкого «Нафтана» примут на своей арене жодинская «Торпеда БелАЗ». Начало игры в 18:00. Между тем, во второй сегодняшней встрече Минск будет соперничать с Ислачью из Минского района, которая в 9-м туре уверенно переиграла футболиста Витебска. Матч на поле столичного стадиона «Трактор» начнется в 20:30 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Глаченко.

0: рекламируются все.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Все скажет музыка.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Также глава государства отметил, что Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки.
5: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем. И мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
4: Белорусские ученые разрабатывают новые технологии углубленной переработки минерального техногенного сырья. Проводятся работы по созданию методов обогащения труднообогатимых руд. Разработана также технология получения сульфата калия, позволяющая получать готовый продукт, пригодный для использования в системах капельного полива. Ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
7: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: вечер на Гуле представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.07, вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина. Вечер пятницы. Что может быть лучше? Только отсутствие будильников в субботу, не так ли? А мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим. Теперь он пьяный по твоей вине. Вместо привычных слез по-бывшему здесь звучит холодный разум, ирония и абсолютная власть над брутальным эго. Анна Асти, царица. В пути трек Jet Plane от Vice раскрывается на максимум, настраивает звук под ритм вашего движения и вкушает. Обволакивающий вокал от Димы Роуз звучит томно, словно секрет, который хочется услышать, когда солнце касается линии горизонта. Эта песня – чистый адреналин, завернутый в иронию, но невозможно устоять на месте. Миа Бойко – экспонат.

Это прям гимн солидарности, напоминающий, что музыка – самый быстрый способ найти своих и почувствовать связь с миром от Becky «He'll Never Be Alone». А дальше послушаем «Puskal Dolls Club Song».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ryanair.by.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в Мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол. Только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области. Тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
6: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
7: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Голоса Беларуси.

0: и кропка.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель FM.

Вот интересно, когда вы попадаете под дождь, а спрятаться негде, вы идете или бежите? Хотя бежать-то, в общем-то, бесполезно, дождь намочит сильнее. Тут уж простая физика. Идти правильнее, но со стороны, наверное, странно на это все смотреть. А вот самая известная история про бег под дождем состоялась на бостонском марафоне в 2018 году, которая вошла в историю спорта под названием «Апокалипсис». В тот день шел дождь, точнее, очень сильный ливень, ветер и так далее. Ну, что интересно, к финишу прибежали первыми не фавориты марафона, а марафонец – учительница физики, которая точно знает, под каким углом идет дождь. Так что, ребят, учим предмет и не прогуливаем уроки физики. Всем добра!

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
3: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Завтра, 30 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории снова дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Что-то, друзья, все холоднее и холоднее. Как вы считаете, на улице идеальная погода, чтобы эволюционировать обратно в рыбку, к примеру? Ну, это я, конечно, шучу. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Ловите, друзья, небольшой манифест пятницы. Письма, отправленные после 16:00, автоматически превращаются в тыкву и ждут понедельника. А телефон переводится в статус для избранных, ну а здравый смысл в режим энергосбережения. И только сила притяжения между вами и вашим телом и диваном официально превышает любые законы физики. А вот чтобы было не скучно лежать на диване, ловите сериальчик. Как раз на все выходные хватит, а то и больше. Называется «Эйфория». Драма, мелодрама. Категория 18+. Сериал, в общем-то, о том, как зумеры пытаются выжить в современном мире. В сериале сюжет интересный. Очень строится вокруг 17-летней девушки Ру Беннет, которая пытается справиться с разного рода зависимостями, комплексами, ну и так далее. То, что типично сейчас для, вот, для этого поколения. Достаточно интересный, на мой взгляд, сериал. Вот, меры борьбы с такими же проблемами тоже есть. И детям интересно, подросткам и так далее. Обязательно посмотрите на выходных, и я посмотрю. Так что советую, друзья.

0: У нас рекламируются все.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: А может быть, улетим на море.
1: Друзья, напомню, что сегодня состоится розыгрыш. Залетайте к нам в телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». В посте вечернего эфира пишите слово «Играю», и я вам позвоню. У вас есть прекрасная возможность выиграть приз и передать кому-то привет. А пока дальше послушаем «Noah Kyle, Please Don't Suck».

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: На часах 17:55. С вами Аня Мишна, Гомель ФМ на связи.
3: А также
2: пришла Ирина с порцией новостей.
3: Да. Да, очень много подготовила.
2: Точнее, с анонсом.
3: Свежайших новостей.
2: Ага.
3: А также очень много другого интересного.
2: Сейчас, секундочку.
3: Да, давай,
2: смотри,
3: давай.
2: Завтра ожидается дождь. Да?
3: Да.
2: Огурчики будут политы. Дача отменяется. Правильно? Чем будешь заниматься?
3: Я бы с радостью много чего сделала, но у меня завтра рабочий день. Представляешь, как это в субботу, а в воскресенье, наверное, схожу в баньку.
2: Круто,
3: пока
2: хотя
3: такая
2: бы один
3: погода,
2: день,
3: да? Но я жду, скорее бы уже были эти летние, прям настоящие летние.
2: Слушай,
3: вечера.
2: Слушай, вот все ждут, да? Жду курочку, лучше далеко не прятаться. Мало ли, да?
3: Да, они у меня и висят уже разные на такие случаи. И зонтик, самое главное, зонтик.
2: Ага, расскажи, Нансик.
3: Очень много подготовила интересного. Вы узнаете и услышите в начале следующего часа. Самое главное медийное событие года. Через полчаса объявят в Минске победители 16-го национального конкурса «Телевершина».
2: Ой, интересно.
3: Поэтому
2: с удовольствием послушаем. Конечно, будьте на связи с нами. Да, Аня Мишина с вами. Встречаемся буквально очень скоро, в следующем часе.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Высшем Евразийском экономическом совете сегодня высказался о необходимости повышения эффективности ЕАЭС.
4: Хотел бы остановиться на нескольких аспектах. Во-первых, реализация стратегических документов Евразийского союза. Нам представлен отчет о реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Цифры позитивные. Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны. Ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические, цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаю, настойчиво призываю, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили, начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов. Мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы, почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в наших союзах, от России, потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Нам надо прежде всего нашей комиссии, аппарату нашего союза серьезно подумать над активизацией работы и эффективной работы, чтобы это не просто были заседания, не просто разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов, Евразийский экономический путь, должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация развития передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более на этом. Вместе с тем мы не должны допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил только что и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
3: Также на полях саммита ЕАЭС в Астане глава государства Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели встречу. Главное медийное событие года. Победители 16-го национального конкурса «Телевершина» назовут сегодня в Минске. Зрители ждет не просто церемония, а эффектное погружение в мир телевидения. Туда, где рождаются эмоции и истории, которые остаются в памяти. Начало мероприятия в 18:30. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 3-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. И к новостям партнера только по 31 мая в «Золотой мечте». Еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут. Еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18:12. Аня Мишина с вами на связи на Гобель FM. Мы все. На целых полчаса мы приблизились к субботе, что не может, в принципе, не радовать. Напомню, что в этом часе мы с вами разыгрываем приз. Будет несколько интересных вопросов, а еще вы сможете передать привет или сказать кому-то пару теплых слов в эту погоду. Наверняка это многим необходимо. Пишите нам в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM, слово «играю», и я вам позвоню. А сейчас лови музыку этого часа. Холодная и уверенная поп-музыка для тех, кто сам решает, когда ставит точку от Холли Молли, Talk to Letta.

Моя Мишель исполнит нежный трек о космическом одиночестве, долгожданной любви и поиске своего человека в целой вселенной. Пока внутри все выгорает дотла, снаружи идеальный макияж, безупречное каре и туфли на шпильках от Dua Lipa Dance the Night. Послушаем призыв оставаться настоящим и жестко заявить о себе от Никиты Комадей «Я выбираю быть». А пока послушаем Зиверт с песней «Газ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
8: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
9: Торговый центр «Мебельный квартал», Гомель, Барыкина 155.
10: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
11: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: социальных сетях пишут, что во Франции представила искусственное сердце. Прорывное такое устройство, способное изменить будущее трансплантологии. Оно работает от внешних аккумуляторов. Тут тоже важно, чтобы было как зарядиться, заряжаться, и чтобы быть мобильным, наверное, везде. Хотя пишут, что это мобильность и есть. Вот. Это независимость, реальный шанс на долгосрочное выживание. Ну, безусловно, эта информация, если она достоверная, то это, конечно, здорово и круто. Сколько людей решат свои самые сложные вопросы со здоровьем. Это и есть самое главное. Вот пусть бы ученые создали такое сердце для женщин, которое невозможно мужчинам разбить. Всем здоровья и любви.
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Завтра, 30 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16 градусов. Лично мой зонт сегодня выполнил чисто декоративную функцию, выворачиваясь наизнанку, ромашкой, так скажем. А ваш? А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Ну что, ребят, 18:37, 18:38 почти. Мы обещали розыгрыш, вот и будем разыгрывать приз. Итак, у нас есть желающие поиграть. Секундочку. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Анастасия.
0: Анастасия, вы на Гомеле ФМ. Будем играть и выигрывать?
1: Будем.
0: Будем. Итак, условия простые. Задам вам 7 вопросов, даже, может быть и 5, как будете отвечать, посмотрим. Перевернутых пословиц или поговорок, вот так скажем. А вам нужно ответить правильно, то есть вернуть им такой первозданный смысл. Ну что?
1: Угу. Поговорки, да, будут?
0: Да-да-да.
1: Сегодня поговорки.
0: Поехали. Первое.
1: Поехали.
0: Первое. Береги как синицу, о как. Ну-ка.
1: Береги как синицу, о как.
0: Береги как...
1: Честь.
0: Нет, вы правильно сказали.
1: А что?
0: Вы правильно сказали, да. Только вместо «СЗ» «береги как зеницу ока». Вообще вы молодец, огромная, Анастасия. А вы откуда, да? Кстати? Вы с какого города? С какого?
1: Жлобин.
0: Жлобин. Жлобину привет.
1: Передам.
0: Так, еще одна пословица. Молодежь, тюльпаны в жизнь.
1: Ну-ка. Молодежь, тюльпаны, жизнь.
0: Я даже так скажу.
1: Не знаю пословицы.
0: Так, маленькая детская молодежь, но тюльпаны в жизнь. Цветы, букеты. Детские.
1: А что?
0: Ага, дети, тюльпаны в жизнь. Ну-ка. Дети.
1: Тюльпаны в жизнь современной молодежи, ну.
0: Так, молодежь, тюльпаны в жизнь, дети, цветы.
1: А, цветы жизни.
0: Все, цветы вы жизни. Угадали, Анастасия, думала, молодец. А, молодец. Так, еще раз. Еще очередная. Все, что не делаю, делаю...
1: Все делаю к лучшему.
0: Вы
1: все,
0: даже,
1: что не делается,
0: вы
1: все
0: даже,
1: делается,
0: да,
1: к лучшему.
0: Не дождались окончания. Вы молодец, просто все круто. Так, героем не родился, супергероем стал.
1: Героем не родился, супергероем стал.
0: Ага.
1: Не родись красивым, родись счастливым, нет?
0: И так можно, Анастасия, совершенно верно. Класс. И еще. Час идет делу, а время утекает на потеху.
1: Дело потехи час?
0: Делу. На часах у нас. Делу. Время, секунды, минуты. Делу время,
1: а потехи час.
0: Вау, ну просто в точку. Так, и еще одна. 5 раз примерь и ни один...
1: Один раз отмерь.
0: И ни один не купи.
1: А, ну у меня ни один не отмерь.
0: 7 раз отмерь и один раз отмерь. Анастасия, вы совершенно все правильно. Вы огромная молодец. Анастасия, вы можете передать привет кому-нибудь?
1: Ой, передаю привет своей маме.
0: Ага.
1: Мама меня, кстати, слушает радио, а она вот всегда, когда на огороде, она включает.
0: Чтобы было веселее, правда, под музычку, такой... там капоничка и все,
1: да,
0: это в ритм.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Классно,
1: мам,
0: классно.
1: Привет.
0: Может быть, кому-то еще передаете теплые слова?
1: Передам своей доченьке привет.
0: Вот.
1: Хочу сказать, что я очень сильно люблю и поздравить, наконец-то, с каникулами.
0: Кстати... Сегодня 29 число, это уже все, да, отстрелялись все?
1: Да, завтра осталась линейка и все, и у нас урок.
0: Начало свободной жизни. Анастасия, еще раз вас поздравляю, вы выиграли шопер фирменный от Гомеля ФМ. Да, поэтому чуть позже скажу вам, как его забрать. Вам пожелаю всего наилучшего, хороших выходных, хорошего, уютного, теплого вечера. Всего вам доброго.
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
1: До свидания. Спасибо, очень приятно.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребята, а вам когда-нибудь приходила в голову мысль, как долго могут летать птицы, не касаясь земли? Вот мои птицы-карелы буквально через пару минут выдыхаются.

0: Птица держится в воздухе до 15 секунд. Орлы могут летать до 4 часов. Вороны до 6. Утки по 10-15 часов могут парить в воздухе. Кронштадт. Это, кстати, вот первый раз читала такую птицу, не знала, что там такая вообще есть название. А вот альбатросы летают месяцами, представляете? Хотя они же летают на Тихом океане. Там, наверное, точно приземлиться негде. Ну, отдохнуть. Все бы хорошо, но как... Ну, как узнать, да? Вот как они без еды, без воды. Ну, пить, ладно, хотя все равно воду не попьешь. Тут сильно глубокие вопросы, на которых нет ответов. Ладно, и не подойдешь, не спросишь же, да? У самих. Можно только надеяться, что голодными они не останутся. А после рекламы послушаем «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Реклама на радио. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 18:55 в Нагомеле ФМ. Я Аня Мишна с вами. Так,
1: также Ирина. Ирина Гладченко, снова всем здравствуйте. Я решила к тебе забежать, прибежать в эфир. Конечно же, что же интересного я подготовила.
0: Да, анонсом.
1: Я знаю, у тебя есть вопросики ко мне.
0: Всегда, всегда. Что планируешь на выходных посмотреть? Тогда какой фильм?
1: Я вот не смотрела, а хотелось бы посмотреть какие-нибудь турецкие сериалы, что-нибудь такого из этого.
0: Что-то такое
1: сопливенькое,
0: да? Что-то
1: такое интересное, там любовные интрижки, вот это интересно, мне нравится. И, кстати, подписчики могут нам в нашем телеграм-канале написать, какой же сериал они могут посоветовать.
0: Специально для Ирины Гладченко, друзья.
1: Да,
0: вот прям вот, кстати, тоже нравится, но иногда вот хочется что-то такое посерьезнее мне.
1: А мне вот легенького наоборот.
0: Военная тематика, либо там на реальных событиях что-нибудь основано.
1: Да,
0: ужастики нет, а вот что-то такое прям, чтобы посмотрел и пробрало. Когда вот окунаешься полностью.
1: Да, иногда
0: фильм,
1: есть такое состояние.
0: Посмотрел, пришел в себя и подумал, что какие-то бытовые моменты, это ерунда, да, как-то
1: да, отрезвляет,
0: что ли.
1: Но сейчас моя душа требует легкого, поэтому турецкие сериальчики совсем скоро. Ну, я же не просто так заглянула, а поделиться.
0: Скажи, анонсик.
1: Да, новостями, что же я подготовила в этом часе. Президент Беларуси сегодня выступал на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности в начале следующего часа. А также помнишь, в прошлом часе говорила, что будут награждать призеров конкурса «Телевершина». И вот тот же наш президент Беларуси направил им приветствие. Что же он сказал совсем скоро?
0: Обязательно послушаем. Друзья, вечер пятницы. Это идеальный баланс между завершенными делами и предвкушением красивого отдыха. Пусть ваши субботы и воскресенья звучат ярче любого крутого трека. Заряжайте свои внутренние свои батарейки на все 100, а то и 150%. А я прощаюсь с вами до понедельника. Всем пока! Послушаем пока Манескина «Go Sip».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Главы государств, участники Евразийского экономического союза на саммите в Астане поддержали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Документ направлен на повышение глобальной конкурентоспособности национальных экономик, ускорение процесса цифровизации ключевых отраслей, обеспечение этичного и безопасного развития искусственного интеллекта. На заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко высказался, почему подходы к кооперации в рамках ЕАЭС нужно пересмотреть.
6: Третье. Промышленный рост и кооперация в Союзе. Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен. Но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик. Международное позиционирование Союза – четвертое. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный, ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
5: Президент Беларуси направил приветствие участникам 16-го национального телевизионного конкурса «Телевершина». Глава государства убежден, что нынешняя церемония порадует высокими результатами и подарит участникам праздничное настроение, идеи и энергию для покорения новых профессиональных высот. Комитет «Гомель облимущества» отметил свое 35-летие. В областном общественно-культурном центре прошло чествование награждения лучших работников комитета. Участие в праздничном вечере приняла член Совета Республики, заместитель председателя облсполкома Ксения Пантюхова, зачитавшая поздравительный адрес от главы области Ивана Крупко. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Вечер на Гулливере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вася. Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Своя реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 30 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родная, свое.
0: Реклама на радио.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко настойчиво призвал воплощать все цели и задачи Евразийского экономического союза вовремя и в полном объеме. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства высказался по вопросу ставок утилизационных сборов в странах ЕАЭС. В Беларуси 1 июня стартует ежегодная специальная программа «МАК». Мероприятие программы направлено на борьбу с наркотиками растительного происхождения и будут проводиться по 15 сентября. Сотрудники милиции будут выявлять и уничтожать дикорастущую коноплю и мак, а также незаконные посевы этих культур. Нарушителей ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. Министерство по налогам и сборам напоминает, 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога, подлежащего уплате физическими лицами, которые представили налоговую декларацию о доходах за прошлый год. Уплатить налог можно двумя способами – наличными, в банке или на почте, а также безналично через ЕРИП, в инфокиосках, мобильном банкинге, а также через личный кабинет плательщика. Первый день лета – отличный повод устроить настоящий праздник для детей. 1 июня на площадке возле Гомельского театра «Кукол» пройдет яркое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Юных гостей ждут завораживающее представление кукольного театра под открытым небом, весело-ростовые куклы и интерактивная зона с увлекательными играми и конкурсами. Начало мероприятия в 12:00. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: 8 котельных Гомельской области переведут на пилеты к будущему отопительному сезону. О планах рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома Дмитрий Соцкий. Для снижения расхода топливно-энергетических ресурсов и экономии затрат предусмотрены работы по реконструкции котельных. Сейчас они ведутся в 7 районах области – Будокошелевском, Ветковском, Добрушском, а также Ельском, Кармянском, Речицком и Чичерском.
1: Местное время.
2: Студотряд территории молодежи. В Корме дан торжественный старт третьему трудовому семестру. Подробностями делится Олеся Шутикова.
3: Стать участником студотрядовского движения – это взвешенное и обдуманное решение парней и девчонок, которые в среду, 28 мая, приняли участие в торжественном открытии третьего трудового семестра на Кормянщине. На мероприятии также присутствовали члены Кормянского районного совета ветеранов и профсоюзный лидер аграриев. Лидер ветеранского движения Екатерина Быковская отметила, что работа в студотряде – это первый трудовой опыт, воспоминания о котором ребята пронесут через всю жизнь. Здесь они научатся работать в команде, нести ответственность за результат, а приятным бонусом станут самостоятельно заработанные деньги. Первый секретарь Кормянского РКО Белорусский республиканский союз молодежи Анастасия Шмуратко вручила командирам студотрядов трудовые путевки для работы на социально значимых объектах региона и пожелала удачи в столь важном и ответственном деле. Закончили мероприятие интеллектуальной викториной, в ходе которой бойцы разделились на две команды и отвечали на вопросы о родной Беларуси. Зал наполнился азартом и дружеским соперничеством, а правильные ответы встречались громкими аплодисментами. Самые активные ребята получили памятные сувениры.
1: Местное время.
2: Лоев продолжает хорошеть. Динамичное развитие райцентра и заботу о благосостоянии граждан продемонстрировали, построив в городском поселке новый дом. Подробнее об этом рассказывает Валентина Худолей.
4: В Лоеве состоялось знаменательное событие. Торжественное открытие многоквартирного жилого дома номер 99 по улице Ленина. В церемонии принял участие председатель Лоевского районного исполнительного комитета. Николай Владимирович поздравил новоселов, вручил им символический ключ и пожелал жильцам тепла и уюта. В новом 40-квартирном доме жилье получили граждане наиболее востребованных профессий, многодетные семьи, граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении условий проживания, а также построены социальные квартиры и квартиры для граждан по индивидуальным ходатайствам организаций. На прилегающей территории предусмотрена детская игровая площадка и парковка. Счастливые обладатели ключей от новых квартир приняли участие в благоустройстве территории и высадили туи. От лица всех новоселов их поздравил Евгений Игнатенко. Он высказал огромное спасибо за этот светлый, красивый и такой долгожданный момент.
1: Местное время.
2: Лучших юных робототехников выбирали в Жлобине. Подробностями о том, как молодые дарования демонстрировали свои умения и навыки в управлении технологиями, делится Александра Домосканова и Татьяна Котова.
5: В Жлобине на базе средней школы номер 13 имени Виталия Васильевича Гузова состоялся 8-й районный фестиваль-конкурс по робототехнике «The Robots». Открыл мероприятие заместитель председателя Жлобинского райисполкома Александр Соловьев, который отметил важность подобных инициатив для подрастающего поколения. Участники конкурса представили свои проекты в нескольких номинациях: промышленные роботы, роботы-помощники, роботы-исследователи, импортозамещение и локализация, а также инновационные технологии для АПК. Школьники продемонстрировали множество креативных разработок, среди которых были робот-парковщик, автоматизированная кормушка, система мониторинга здоровья телят, автоматизированная поливочная система, роботы-исследователи космоса и другие изобретения. В соревновательную программу также вошли заезды «Роборейс» и турнир «Робосумо». Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками.
1: Местное время.
2: Празднества по случаю Дня памяти святого праведного Иоанна Кармянского пройдут в агрогородке Карма 31 мая. В воскресенье в 5:30 начнется крестный ход в соседнюю деревню Огородню, где стоит поклонный крест, и в 1991 году были найдены мощи почитаемого местного святого. В 8:00 встреча правящего архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, божественная литургия и праздничная трапеза. На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местное время». Местное.

0: Твоя реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Тридцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
1: Техно-джунгли.
2: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Лучшее не краины.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Белорусская и Российская ассоциация в сфере электротранспорта договорились о сотрудничестве. Стороны создадут рабочую группу, которая будет координировать инициативы по развитию отрасли двух стран, вырабатывать единые технические стандарты и стандарты качества, а также продвигать гармонизированные меры господдержки и создавать единое пространство для использования зарядной инфраструктуры в рамках союзного государства. Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. С наступлением тепла свод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. «Я рисую этот мир». Выставка под таким названием открылась в Гомеле. Площадкой мероприятия стала городская библиотека имени Герцена. В экспозиции 29 работ, включая портреты выдающихся белорусских женщин и картины о дружбе Беларуси и России. Выставка продлится до 30 июня. Вход свободный. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Радио «Гомель-ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Пятница, вечер, а значит, с вами в эфире радиошоу «Электроника без границ». Меня зовут Артем Горский, а в гостях у меня сегодня диджей уже, наверное, старой школы, мой старый друг и коллега Евгений Рохас. Жень, привет.
1: Привет-привет, всем привет.
0: Как вообще твои дела? Чувствуется летнее настроение?
1: Летнее настроение чувствуется, но погода слегка подводит, конечно.
0: Ну,
1: нынче тут прохладно.
0: Тут уж мы ничего не можем сделать.
1: Да, не от нас зависит.
0: Расскажи, наверное, нам всем, как вообще начинался твой путь, карьера диджея, с чего это пошло?
1: Путь начинался с курсов диджеинга. Это был 2008 год, если я не ошибаюсь. Вот, успешно закончив, я становился постепенно профессиональным диджеем.
0: То есть довольно-таки давно это, получается, было?
1: Это было давно, да.
0: Открою вам маленький секрет. Мы учились на курсах диджеев вместе с Евгением в одно время. И играем примерно с одного и того же года. Расскажи, пожалуйста, какие вообще отличительные черты твоего стиля ты можешь сказать? Если бы ты мог 5 словами описать свой стиль музыкальный, какие это были бы слова?
1: Я играю довольно брутальную музыку, хотя я совмещаю и с более легкой. А характеризовать, я сказал бы, качево.
0: Давай, добавь еще пару каких-нибудь слов.
1: Ну, преимущественно я люблю тег, техно, звучание. Но под соусом хаос-музыки.
0: Агрессивная, либо вокальная, либо
1: агрессивная
0: мелодичная.
1: И вокальная, то есть где-то 50 на 50, в зависимости от дня настроения.
0: Понимаю, как и у всех. Хорошо, а сейчас я предлагаю послушать именно ту самую музыку, которую Евгений нам может дать послушать. «Электроника без границ». Без правил, только музыка. Гоблин Фэм.

0: А прямо сейчас в нашей студии Женя Рохас играет свой сет. Чем мне всегда нравились, Жень, твои сеты, так это своим вкусным звучанием и стилем. Я практически всегда могу их узнать на слух, когда ты находишься за пультом. Поэтому мое тебе уважение.
1: Спасибо, спасибо.
0: Давай поговорим о нынешних тенденциях в электронной музыке. Что вообще происходит, на твой взгляд? Какие жанры выходят в мейнстрим?
1: Ну, я считаю, что афрохаус все-таки пока что лидирует. И все зависит от места расположения. То есть на разных континентах преобладает разная музыка. Но, скорее всего, в нашей европейской это афрохаус. Он преобладает.
0: Ну, собственно, как и во многих других регионах.
1: Ну да, да.
0: Вообще, каким ты видишь будущее электронной сцены? Не только в нашей стране, может быть, в мире. Что нас ждет в ближайшее время?
1: Ну, это, наверное, сложно загадывать, что нас ждет. Медленное перетекание идет стилей, то есть на смену афрохауса, возможно, придет хаус классический. Кстати, я начал замечать, что он достаточно сейчас оказывает свое влияние, и многие продюсеры, музыканты пишут в этом направлении. Мне нравится хаус, классическая хаус-музыка. Она достаточно энергичная, позитивная. Вот, что я могу сказать.
0: Ну, собственно, да, как все циклично, опять возвращается хаус-звучание в моду. Мелодик хаус становится все менее мелодик и все более хаусом.
1: Более хаосом, да, да.
0: Хорошо, тогда предлагаю вернуться к прослушиванию твоего сета. «Электроника без границ. Ваш маяк в океане музыки».

0: Отлично. Хорошие атмосферные треки, вокал, все, как я люблю. Чем вообще, Жень, ты руководствуешься при выборе треков? На что ты обычно делаешь ставку? На хук, грув или вокал?
1: Ну, это, наверное, более комплексный подход к трекам. В первую очередь, конечно, я веду отбор в зависимости от мероприятия, куда я иду и в какое время я играю. Поэтому от этого я и отталкиваюсь, как бы, какие треки. Если касается конкретного трека, то это в комплексе. Он должен быть качественным, он должен качать. В принципе, я выбираю по своему вкусу.
0: Сколько времени вообще тебе нужно, чтобы понять, нравится тебе трек или не нравится? Ты это делаешь сразу, услышав первые ноты, либо тебе нужно прослушать трек полностью?
1: Вот этот, да, вопрос очень такой, как сказать, интересный, потому что на самом деле с опытом, когда очень долго ведешь отбор треков, это уже просто приходит практически за
0: мгновенно,
1: секунды, да?
0: Да.
1: То есть ты как...
0: Да,
1: раньше
0: понимаю.
1: Была передача «Угадай мелодию», ты вот так вот оп, нажимаешь и такой «Да, это он». Поэтому здесь очень быстро достаточно. Я перебираю, если в день там около там, 300-400 треков, то это быстро достаточно.
0: Да, конечно, все приходит с опытом. Я точно так же, мне достаточно 5 или 10 секунд, чтобы понять, буду я играть этот трек или нет. Хорошо, идем дальше. Идеальный по продолжительности сет. Сколько это для тебя?
1: Идеальный?
0: Да.
1: Ну, скорее всего, 1.5 часа.
0: А, то есть ты любитель небольших, коротких сетов?
1: Ну, да, да.
0: Я же скажу про себя. Я люблю сеты от 2-3 часов, наверное. Потому что я считаю, что именно за такое время можно полностью раскрыть свой музыкальный потенциал, отыграть разные стили и рассказать какую-то историю. Час-полтора — это прям вообще ничего, как будто бы для меня.
1: Ну да, тут дело вкуса, выбора. Я, в принципе, способен любую продолжительность играть. Меня это не пугает. Но...
0: Да, если это не пугает тебя, да?
1: Конечно, нет.
0: Хорошо. Ты вообще никогда не думал о том, чтобы начать делиться с людьми своими знаниями? Начать обучать?
1: Думал, да. Такие мыслишки приходят. Ну, это нужно немножко подготовиться для этого.
0: Собрать какую-то базу,
1: да,
0: знаний.
1: Базу, да, надо.
0: Можешь пока что оставить это на меня. Я приму эту тяжелую ношу и займусь обучением подрастающего поколения диджеев. Хорошо, у меня есть такой немножко философский вопрос. Каким ты видишь себя через 10 лет? Где ты находишься? Где играешь? Играешь ли вообще?
1: Играть я, конечно, думаю, буду. Это все-таки неотъемлемая моя часть моей личности. Сложно с этим расстаться. Где я буду, сложно загадывать. Это действительно такой философский вопрос. Хотелось бы, как говорится, если взгляд на будущее, играть на больших площадках, ну, для этого нужно много чего сделать, чтобы...
0: Работать? Было.
1: Да, работать.
0: Хорошо сказано. А теперь предлагаю вернуться к музыке. Электроника без границ. Звук, который объединяет.

0: Друзья, наверное, многие из вас слышали уже о городском опен-эйре, который мы готовили большой командой долгое время. Где, кстати, мы и должны были выступать вместе с Женей. Но, возможно, не все знают, что мероприятие перенеслось на 6 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями. А сейчас, Жень, хочу сказать тебе спасибо за то, что пришел к нам в гости. Спасибо за вкусный материал и за приятную компанию.
1: Спасибо, спасибо. И тебе спасибо, что пригласил меня.
0: Я думаю, мы еще неоднократно увидимся здесь, в этой студии. Что ж, пришло время прощаться. Спасибо, что были с нами в этот час. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Всем пока.

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: 30 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Англия.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

30 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.